0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. «Ни вечные снега, ни вечно голубые небеса меня также не вдохновляют. Я искал совершенство в человеческом, живом, земном».
2: Свободное радио.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что если ваша

что я вижу? Морозным зимним днем Криста решила прогуляться по берегу озера и полюбоваться маяком, укрытым снегом. Картина была живописная. Ей захотелось сделать фотографию, и она достала телефон. Но стекла в очках у нее запотели, так что она наугад навела камеру на маяк и сделала три снимка под разным углом. Позже, открыв фотографии, Криста поняла, что в телефоне была включена фронтальная камера, и у нее получились три фотографии самой себя. «Ну вот», — сказала она с улыбкой, — «мой фокус направлен только на меня. Все, что я вижу, — саму себя». Фотографии Кристы заставили меня задуматься о похожей ошибке в духовном мире. Мы можем настолько увлечься собой, что перестанем видеть прекрасный и удивительный Божий замысел. Иоанн Креститель ясно понимал, что он не находится в центре этого мира. С самого начала он сознавал, что его призвание – указывать людям на Иисуса Христа, Божьего Сына. «Вот Агнец Божий», – сказал он, когда увидел приближающегося Иисуса. И продолжил. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он, я

0: представлен был Израилю. Когда позже ученики Иоанна сообщили ему, что люди идут за Иисусом, он ответил: «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Ему должно расти, а мне умоляться». Пусть в центре нашей жизни всегда будет Спаситель, и пусть наши сердца будут полны любви к Нему. Господь, я часто сосредоточиваюсь на себе, своих нуждах и желаниях. Помоги мне больше смотреть на Тебя.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: Свободное радио. Живи настоящим.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в собственном? Бревна не замечаешь. Как ты можешь говорить своему брату: «Дай я выну соринку из твоего глаза»? Посмотри, у тебя в глазу бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Песок, поросший вереском, со слезами собак. И веткам лозы постоянно нужен сок. И нелегко найти тропу за множеством широких дорог. Но Бог придет, когда надежды нету. Бог придет,

0: счастья никакого я не видела в этой жизни. Такие смерти настигали, уже так напивалась. И когда я пришла к Богу, я поняла, как прекрасно жить в трезвом состоянии. Только Христос может высвободить от этого омута.
1: Познав живого Бога, Лидия Павловна вычеркнула из своей жизни 60 лет и вот уже 15 лет служит Господу. Лидию Павловну Бог наделил талантом. Она всегда участвовала в художественной самодеятельности, пела частушки, играла на гитаре, была заводной и веселой. А иной раз перед выходом на сцену могла выпить для смелости.
0: А выпивала как-то я в меру. А муж сильно ревновал. И где бы мы ни были в компаниях, если танец или что, тут меня берет первоклассный мужчина танцевать. Ну, видно, я была в то время, да? И вот у нее эта ревность до того разыгрывалась, до того, что он не мог равнодушно это все переносить. Ну, а он сам меня ревновал, а потом мне изменил. Я это не вынесла, бросила его.
1: Лидия Павловна перешла в свою квартиру, а ее муж сошелся с другой женщиной. Лидия Павловна сильно переживала, но пути назад не было.
0: У меня такая прямо была обида, не то ревность, не то боль, что как же так, он так любил, так ревновал. Я крепко запила. Напьюсь и пойду, отколочу их обоих. И один раз набрала песку в карман и пришла, и она мне дверь открыла, а я как схватила ее за волосы, сильно била ее. Еще и песком глаза засыпала. Вы представляете, до чего можно дойти в пьяном состоянии?
1: Многие годы Лидия Павловна искала утешение в спиртном. Она понимала, что погибает, но могла останавливаться лишь на время, когда лечилась в наркологии. А потом все начиналось заново.
0: Вроде, ну, думаю, больше не буду. Ну, похмелюсь и больше не буду. А похмелиться – это страшное дело. Это такая тяга. Вызову скорую помощь, когда мне плохо. Они померяют давление и говорят, что давление у вас такое, что сосуды полопаются, говорит. Или жизнь, или водка. А я им потом на гитаре спою, сыграю, они меня так любили. Ну, говорит, Лидия Павловна, как хотите, говорит. Или водка, говорит, или жизнь.
1: А выйдя на пенсию, у Лидии Павловны и вовсе началась черная полоса. Каждый год в тяжелейшем состоянии она попадала на операционный стол.
0: Я не понимала только, почему это все со мной творится. Выйду с больницы, пойду свечи ставлю, лоб бью об иконы, молюсь. Смотришь, опять со мной несчастный случай. Мне не доходило, что это ж Бог меня вел таким путем. И если бы в то время до сознания мне доходило, что это Бог, я бы, очевидно, остановилась бы.
1: Пути Господни неисповедимы, и любящий Бог допустил еще одну операцию. На этот раз врачи не ручались за жизнь Лидии Павловны.
0: Когда меня завели же в операционную, Лидия Павловна, ложитесь, говорит, уже все. А я на колени, как начала молиться. И врачи как стояли, так и стояли. Дали мне вымолиться, выплакаться. Я там с врачом с этим, мы такими друзьями остались. У нас в операционной такого еще не было, говорит. Вы нам сердца сокрушили, говорит, у нас слезы, говорит, пробили. Мы рады, что вы в живых, говорит, остались. Но, говорят, очень-очень было все серьезно. И я поняла, как Господь везде прикасался и как Господь не давал мне умереть.
1: Спустя некоторое время Лидия Павловна услышала хор евангельских христиан. Они были из украинского города Черновцы.
0: Как услышала это все, это мое. Это для меня поют, Боже мой, святой Иисус Христос. Это для меня, вот оно где ты, Бог. Все, у меня уже загорелось внутри, как пожар. Я к ним подхожу, скажите, кто вы такие? Да мы христиане евангельские, приехали, говорит, проповедуем Иисуса Христа. И ездим по миссионерским точкам. Ну, вот уже все, я с ними поехала. Господи, где я побывала, что я повидала, великий Бог святой. Это сказка, это чудо для меня, это на всю жизнь, это со мной идет эта дорога.
1: Больше месяца Лидия Павловна путешествовала с хором. Они побывали в Липецке и Боброве, Смоленске и Киеве, в Кишиневе и даже на Карпатах.
0: Они говорят, ты как губка все упитывала. Я говорю, все, интересно было настолько с тобой, что ты все упитывала. Меня уже свидетельствовать, уже микрофон дают, какой они снопик привезли с Воронежа. Уже понимали, что я уже Христа приняла.
1: Приехав на Украину, христиане из хора, конечно же, пригласили Лидию Павловну в свой родной город Черновцы. Одессы. Для нее это духовная родина, ведь именно там она приняла водное крещение.
0: Вот уже 15 лет, как я в Господе живу, я просто вижу свет, вижу радость, я вижу общение какое, любовь, и как прекрасно в такой жизни жить. Я желаю, чтобы люди это поняли и приняли Иисуса Христа в сердце. Я благодарю Господу Богу, благодарю, мне дарует благодарности.
1: Познать живого Бога, ощутить на себе Его заботу, возможно, каждому. Дорогой друг, ищи Господа Бога, взывай к Нему, и Он не замедлит открыться тебе во всей славе, силе и любви. Это была программа «Вечность в миниатюре». До новых встреч!

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Блюма Вульфовна Зайгарник. Основатель патопсихологии в Советском Союзе, одна из создателей факультета психологии МГУ. Прославилась на весь мир открытием, которое научным сообществом было названо никак иначе, как «эффект Зайгарник». А началось все с ресторана. Блюма Зайгарник обратила внимание, что официанты запоминали сложные сочетания блюд и напитков, которые заказали посетители, еще не оплатившие счет, даже если заказ был сделан несколько часов назад. Содержание же оплаченного, даже если 5 минут назад заказа, официанты напрочь забывали, либо вспоминали с очень большим трудом. Так и появилось тогда еще робкое предположение, а сегодня доказанная гипотеза. Незавершенные действия запоминаются лучше, чем завершенные. Уж такими создал нас Господь. Мы логические и последовательные. В нас от создания живет необходимость доводить начатое до логического конца. Заинтересовавшись происходящим в ресторане, Зайгарник провела эксперименты в своей лаборатории. Испытуемым нужно было выполнить несколько разных задач. В ходе эксперимента участникам не давали закончить некоторые из этих заданий, оправдывая это тем, что не хватает времени. А после эксперимента испытуемых спрашивали, какие из задач им запомнились. Оказалось, что участники в 90% случаев лучше запоминали задачи, которые им не дали завершить. Другими словами, суть этого эффекта заключается в том, что невыполненные задания прочно сидят в нашей голове. И вы автоматически продолжаете о них думать, хотите вы того или нет. Если вы оглянетесь вокруг, станет ясно, что эффект Зайгарник можно найти практически повсеместно. Он постоянно используется в том числе и в СМИ. В рекламе, например, чтобы привязать людей к сериалам покрепче. И казалось бы, если нашим создателям в нас заложено стремление доводить начатое до логического конца, лучше концентрироваться на работе, чтобы завершать задание и задачи, тогда откуда же все эти коллеги лентяи, спросите вы? Почему эффекту Зайгарник не поддается целая армия людей, бросающая начатое на полпути? А я вам расскажу. К сожалению, исследование Университета Миссисипи, проведенное в 2006 году, показало, что эффект Зайгарник перестает работать в том случае, если человек ожидает награду. В эксперименте снова участвовали 2 группы, снова работали над заданием и снова, как и в эксперименте Зайгарник, одним дали доделать задание, а другим объявили, что время истекло. Все как у Зайгарник, с той лишь разницей, что одна группа знала, что работает за финансовое вознаграждение, а другая группа знала, что работает за спасибо. Вы удивитесь. Но почти 100% участников, не знающих ничего об оплате, в итоге предпочли вернуться к тем заданиям, которые им не дали доделать. А вот среди тех, кого ждала оплата, к задаче после перерыва вернулись чуть более 50%. Если применить данные этого исследования к обычному рабочему дню, который длится, например, 8 часов, получается не совсем радужная картина. Для человека окончание рабочего дня действует как прерывание во время эксперимента. Когда 8 часов заканчиваются, задание откладывается до следующего дня, а оплата именно за время, а не за выполненные задания. И действует эта оплата как ожидаемая награда, как цель. Странно это говорить, но вывод напрашивается сам собой. Ожидание награды в виде заработной платы снижает интерес к самой задаче. Если человек работает за зарплату, которая никак не зависит от объема выполненных задач, у него нет мотивации помнить, что он там начал и что он там не доделал. И, простите, но еще один вывод тоже напрашивается. Если вы за собой заметили, что у вас много начатых, но незавершенных дел на работе, Можете, конечно, заниматься самообманом сколько угодно, но факты указывают на то, что вы на этой работе и на этих заданиях исключительно ради денег, а не ради того, чтобы послужить Господу или сделать этот мир лучше.
0: Время, деньги, Зигазон.
2: Это свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся.

0: Евангелие от Иоанна.
1: За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал:
2: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?»
1: Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал:
3: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда».
1: Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса.
4: Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. Христос воскрес, воистину воскрес. Он на кресте ад победил и смерть. Мы дьявола бояться не должны. Все силы тьмы теперь побеждены. Кто святых Божьих может осудить? Когда сам Бог смог грешников простить, Он своей жертвой с собой нас примирил и своей смертью жизнь нам подарил. Свободны мы и можем возлюбить Спасителя и сердце подарить. Он Вседержитель, Царь и Бог чудес. Христос воскрес, воистину воскрес. Хвалите имя славного Царя. За нас Он умер на кресте не зря. С довольством смотрит Он на подвиг свой. Нас покрывает милостью святой. Хвалите, люди всей земли, Христа. Смирите сердце у подножия креста. Покайтесь перед Ним в грехах своих. Он любящий и добрый вас простит. Жизнь вечную подарит вам Господь и на свои высоты вознесет, наполнит вас своей полнотой. Христос воскрес, Он вечный, Он живой.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Друзья, здравствуйте! Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царствии, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения! И спасибо, что вы с нами!

0: друзья! Это Катя. Как ваше настроение сегодня? Как у вас дела? Не стесняйтесь, пишите нам на свободное. Нам, правда, не все равно, как чувствуют себя наши слушатели. Мы всем коллективом «Свободного» регулярно собираемся все вместе на молитву, так что можем помолиться и о вас. Наш номер плюс 7-910-44-668. Пишите нам в любом удобном для вас мессенджере. Все дойдет. «Свободное радио» для того и существует, чтобы никому в этом мире не было одиноко.
1: «Свободное радио». Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Через закон приходит лишь осознание греха. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона. Хотя и законы пророки тоже свидетельствуют о нем. Это оправдание через веру в Иисуса Христа для всех, кто верит, без разницы. Все согрешили, и все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром, по Его доброте, через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему.
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: 100 нескучных историй. Почтенные люди. На престол небольшого королевства взошел молодой монарх. Первым делом новоиспеченный король вознамерился осмотреть свои владения. В сопровождении первого министра и главного советника он объехал на белом коне все государство, благо оно было совсем невелико. Выехал он в полдень, а вернулся, когда солнце заходило за горизонт. «Все ли мы осмотрели?» – спросил король, подъезжая к замку. «Не совсем», – отозвался первый министр. «У вашего величества есть еще королевская темница и несколько узников в ней». «Вот как? В таком случае я тотчас же должен осмотреть ее», – воскликнул правитель. «Позвольте, но ведь уже стемнело», – возразил главный советник. «Вздор!» – отмахнулся государь. «Если это настоящая темница, то в ней и днем темно. Прикажете стражам зажечь факелы и пусть проведут нас к заключенным». Вскоре король был уже внутри сырой и мрачной тюрьмы. Гремя цепями, оборванные, изможденные узники выстроились в ряд перед нежданным посетителем. Правитель оглядел арестантов и вдруг окликнул одного из них. «Вот ты!»
1: «Кто, я?»
0: – испуганно пролепетал узник. «Да-да, ты. Скажи мне, за что ты осужден?»
1: «Так оно ведь того ни за что. Недоразумение вышло, ваше величество. Право, какая-то ужасная ошибка. Не виновен я, государь мой, ни в чем не виновен».
0: «Ну а ты здесь за что?» – обратился король к другому заключенному. «Да если было за что, то и страдать не обидно. Заслужил, значит. Только ведь я, государь, за просто так в тюрьме-то гнию. Оклеветали меня, как есть оклеветали. Убил, говорят, человека.
1: Да я и мухи не обидел за всю свою жизнь. Таракана раздавить и того не посмею».
0: Король подошел к следующему узнику, взглянул в его глаза и спросил: «Что же, может быть, и ты здесь по ошибке, любезный?»
1: «Это все завистники, ваше величество. У меня богатое имение было, честным многолетним трудом нажитое, потом и кровью, потом и кровью. И что вы думаете? Позавидовали люди моему достатку, доложили на меня, будто я вор, и все мое имение краденное. Ну скажите, разве ж похож я на вора, а, ваше величество, разве похож?»
0: Король вздохнул и продолжил свой опрос. Все как один узники уверяли, что не совершали никаких преступлений и осуждены несправедливо. Они плакали, клялись и божились, что невиновны. Один даже разодрал на себе одежду в подтверждение своей искренности. Иные бросались в ноги монарху, умоляя поверить им и помиловать. И лишь один заключенный тихонько стоял в углу, не пытаясь обратить на себя внимание короля. Но правитель увидел его и, подойдя, обратился с прежним вопросом. «А ты? За что ты здесь?» Не смея поднять глаза и наморщив лоб, узник, будто делая над собой усилие, после довольно долгой паузы, наконец произнес: «За что я здесь? Боюсь, если я начну вспоминать обо всех своих преступлениях, мой рассказ утомит, ваше величество. Увы, много, очень много грехов тяготит мою совесть, и все они, признаю, достойны самого сурового наказания».
1: «Негодяй!»
0: – закричал на преступника король, а прочие узники стали злорадно перешептываться между собой.
1: «Это ж надо, какой негодяй! Да как ты смеешь находиться среди столь почтенных, порядочных и честных людей? Ну нет, злодей, я этого так не оставлю. Своим дурным влиянием ты мне всех узников испортишь. Не позволю. Стража, снимите с него цепи и прогоните прочь из королевской темницы».
0: Библия говорит: скрывающий свои преступления не преуспеет, а кто сознается в грехах и оставит их, будет помилован. Да и можно ли скрыть что-либо от Бога? Он знает о нас все, его не обманешь. В лучшем случае мы можем обмануть самих себя, убедить себя, что мы вполне хорошие люди и каяться нам не в чем. Но в таком случае и прощения нам не будет, поскольку Бог его никому не навязывает. Он не позволит обесценить подвиг своего Сына, который ради этого самого прощения в тяжких муках умирал на кресте. И потому прощение будет даровано лишь искренне кающемуся человеку, признавшему свою вину и преклонившемуся пред великой милостью Господа.
2: Свободное радио.

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Порог, как болото, затягивает медленно, но верно. И чем дальше, тем сложнее будет выбраться. Интересно, что такими пороками могут быть не только химическая зависимость или тяга к видео для взрослых. Есть неочевидные, но не менее коварные пороки. Например, та же борьба за свою святость, самоправедность. На первый взгляд, в ней ничего плохого, но это именно то, что так сурово обличал Иисус, говоря про окрашенные гробы и закваску фарисеев. А еще это даже лучше подходит под иллюстрацию с болотом. Ведь трясина засасывает быстрее, когда мы барахтаемся. И праведность без доверия Богу — это как раз то самое копошение, за которым мы погружаемся в пучину духовной гордыни все глубже и глубже. Подумайте об этом.
1: Привет, это «Белые кирпичики». Вы слушаете на Свободном радио.

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Свободное радио!

0: Наталья Мелешко. Как прекрасна земля в лучезарный рассвет, умываясь зеркальной росою от создания ее через множество лет несказанной пленяет красою. Как прекрасна земля в тишине золотой, в ранней осени дивном наряде. Песня птиц улетающих грустью земной льется в этом предзимнем обряде. Как прекрасна земля в звонком гомоне птиц, среди ручьев и капелей хрустальных, отражаясь в глазах детских радостных лиц и в лучах золотисто-янтарных. Вот пчела, упиваясь цветами, жужжит, день июльский, погожий и ясный, и тропинка бежит, извиваясь во ржи. Как прекрасна земля, как прекрасна! Как прекрасна земля и в морозную стынь, в бриллиантах, серебряных блестках, в пышной шубе своих белоснежных пустынь и в искристом снежке, словно в звездах. Как прекрасна земля в детских милых глазах, в дробном шуме дождя, птичьем пенье, в ароматах садов и тенистых лесах, на заре и закате вечернем, в материнской улыбке, в журчании вод, в смене контуров, бликов и красок. Все в симфонии этой звучит и поет. Как прекрасна земля, как прекрасна! О, Творец, как прекрасно создание Твое! Все в природе гармонией дышит. И блажен, кто пока в этом мире живет, это чувствует, видит и слышит.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: В 1913 году мать Хуана Луга познакомилась с миссионерами-пятидесятниками из движения «Возрождение на Азуза-стрит», которые направлялись в Японию и Китай, после чего рассказала о своей новообретенной вере сыну. Однако 23-летний Хуан, который был азартным игроком, курил и любил выпить, и слышать не хотел об этом. Вскоре он уехал на Гавайи, где стал работать на сахарных плантациях. Но там один из работников тоже стал христианином. Он был неграмотным и попросил Хуана читать ему Библию во время перерывов. Хуан неохотно согласился, но то, что он нашел в Библии, полностью изменило его жизнь. Вскоре он принял Иисуса Христа, крестился Святым Духом и почувствовал себя призванным к служению. В этот день, 30 августа 1916 года, Хуан Луго вернулся на родину. Именно его проповедь и служение считают моментом основания Пятидесятнической церкви Пуэрто-Рико. За 2 года Луго основал здесь 4 церкви. Его проповедь была наиболее успешна среди тех, кого общество довело до предела – неграмотных и бедняков. Вскоре пятидесятники-евангелисты из Пуэрто-Рико разъехались во все латиноамериканские страны, а также Испанию и Португалию. Сам Хуан в 1931 году переехал в Нью-Йорк. К тому времени в Пуэрто-Рико было основано и успешно развивалось 37 пятидесятнических церквей. В Нью-Йорке Луга основал церковь для выходцев из Пуэрто-Рико. Именно эта церковь стала центром Испанского Восточного округа Ассамблей Божьих на Атлантическом побережье Соединенных Штатов.
3: След в истории.
1: Свободному радио 7 лет.

0: Евангелие от Иоанна.
1: И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили:
2: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он — истинно Спаситель мира, Христос».
1: По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему:
3: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес».
1: Царедворец говорит ему:
4: «Господи, приди, пока не умер сын мой».
1: Иисус говорит ему:
3: «Пойди, сын твой здоров».
1: Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали:
5: «Сын твой здоров».
1: Он спросил у них:
4: «В котором часу стало ему легче?»
1: Ему сказали:
5: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его».
1: Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

Вы замечали, что обычно спешка и сутолока ссорят людей? И почти невозможно в таком состоянии сохранить в душе безмятежность и спокойствие. Но ведь это именно то, что нам так нужно в нашем мире. От стресса-то никуда не деться, а вот реагировать на него по-христиански нужно всем. А в Писании есть прекрасный совет, как это сделать. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Так и поступим. Это «Свободное радио». Меня зовут Катя.

0: Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчей, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю вам о самых интересных и достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Вы видели фильм «Огнеупорный» братьев Кендриков? Если нет, то самое время его посмотреть. Ведь его уже смело можно назвать христианской классикой. Главный герой фильма – Кейлоб Холт, капитан пожарной бригады. Он давно занимается этой работой и привык к опасности. Также он всегда следует принципу пожарных – не оставлять друга в беде. Но вот если на службе у него все налажено и хорошо, то дома все совсем не так. Его чувства к жене давно остыли. И хотя они живут в браке, но давно, как будто каждый сам по себе. На работе Кейлоб всегда спасает других. Но как ему спасти свой брак? Об этом в фильме «Огнеупорный».
1: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Почему? В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Книга Деяния, 12 глава, 1 и 2 стихи. Почему Бог чудесным образом освободил Петра, однако позволил Ироду убить Иакова? Почему жизнь так полна печали? Почему Бог позволяет благочестивым людям страдать? Бог не дает нам ответов на эти «почему». И когда есть что-то, чего мы не знаем, нам нужно полагаться на то, что мы знаем. Что мы знаем, так это то, что Бог благ. Мы знаем, что Бог любит нас чрезвычайно. Мы знаем, что Бог суверенен, что Он находится на троне и что ничто не происходит без Его позволения. Мы знаем, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога и призван для Его цели. Мы знаем, что Божьи мысли о нас благи, а не злы, что Он воплощает свой вечный план в наших жизнях. Мир не всегда понимает причину того, почему Бог позволяет страдания. Когда приходит боль или случается травма, или у нас нет ответов на вопрос, почему мы страдаем, мы можем крепко держаться за следующее. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к римлянам, 8 глава, 18 стих. Всевластие Бога через наши обстоятельства приводит к осуществлению Его целей в вечности. Мы не всегда понимаем причины тех ситуаций, которые Бог позволяет в нашей жизни, но нам не нужно знать почему, нам нужно знать Иисуса. Отец, даже несмотря на то, что мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами, мы знаем Тебя. Мы доверяем Тебе, мы верим в Твою благость и в великую любовь, которая у Тебя есть для нас. Научи нас доверять Тебе больше и больше. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: Петр Мамонов. «Все возвращается во сто крат тебе, любимому. Но только не тряпками, а состоянием души. Вот подлинное счастье. Но чтобы его достичь, каждую минуту надо думать, что сказать, что сделать. Это все есть созидание. Посмотрите, что делается вокруг. Сколько хороших людей, чистых, удивительных, веселых лиц».
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: привет! Это Андрей Страдубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Свободное радио рядом.

Макс Лукада. Цена практичности иногда оказывается выше, чем все необдуманные затраты. Зато любовь рискующая всегда бывает вознаграждаема благословениями, которые во много раз превосходят то, чем нам пришлось пожертвовать. Так сделайте же этот шаг. Потратьте свое время, напишите письмо, попросите прощения, нанесите визит, купите подарок. Сделайте это. Если вы не упустите представившиеся вам возможности, это принесет вам радость. Если упустите, будете жалеть об этом.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Теперь я обращаюсь к вам, язычники. Я апостол язычников. Я горжусь своим служением и надеюсь, а вдруг я смогу пробудить ревность к вам в моих соплеменниках и спасти некоторых из них. Если их отвержение примирило весь мир с Богом, то что же будет, когда они будут приняты? Жизнь для умерших. Ведь если часть опары посвящена Богу, то посвящено и все тесто. И если корень посвящен Богу, то и ветви. А если некоторые из ветвей были отломаны, и ты, и дикая маслина, была привита на их место и стала причастна корню и сокам садовой маслины, то не похваляйся перед ветвями. Чем ты можешь похвалиться? Ведь не ты опора корню, а корень тебе. Может, ты скажешь, ветви были отломаны, чтобы привить меня. Прекрасно. Они отломаны из-за неверия, а ты на их месте благодаря вере. Но не заносись, а бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, думаешь, Он пощадит тебя? Так помни, что Бог и добр, и суров. Суров к отпавшим. К тебе добр, пока уповаешь на Его доброту. А нет, и тебя срубит. Если иудеи перестанут упорствовать в неверии, будут снова привиты, Бог властен привить их снова. Если ты, будучи срезан с дикой маслины, вопреки природе привит к садовой, то тем легче Богу вернуть эти отломанные природные ветви на их родную маслину.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. И будь, что будет.

0: Он услышал меня, и потому буду призывать его, пока жив. Смерть объяла меня своими оковами. Адские муки постигли меня. Я познал бедствие и скорбь. Тогда я призвал имя Господне. О Господи, умоляю Тебя, избавь душу мою. Господь милостив и праведен. Милосерден Бог наш. Хранит Господь простодушных. Когда я изнемогал, Он спас меня. Возвратись, душа моя, в свой покой, потому что Господь был благ к тебе. Ты избавил душу мою от смерти, глаза мои от слез и ноги мои от падения. Буду ходить пред Господом на земле живых».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
2: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
1: Иисус же сказал ей в ответ:
3: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
4: Вы слушаете «Свободное радио».

Наталья Мелешко. Пусть в вашем доме мир Христов прибудет. Вокруг бушуют страсти, зло гнетет, а вас Господь всегда хранит и любит. Покой блаженный в душу Он несет. Пусть в вашем доме вечный свет сияет, и Божий свет пусть изгоняет мрак. Пусть вашу жизнь и душу освещает, от туч сомнений ограждает брак. Звучит всегда пусть в вашем доме слово Создателя и неба, и земли. Пусть истина звучит под вашим кровом, навечно впитывается детьми. Пусть в вашем доме радость пребывает, да не затмит ее ничто вовек. Ведь радость Божия конца не знает. Христианин – блаженный человек. И покрывая всякие невзгоды, пусть в вашем доме царствует любовь. Пусть умножается, идя сквозь годы, простит ошибки, уврачует боль. Господь Христос царит пусть в доме вашем. Когда другие люди к вам придут, увидят, благочестием дом украшен. Здесь мир и радость, и любовь найдут. Пусть в вашем доме пребывает счастье, и благость, и достаток, и уют. А если Бог пошлет вам тех, кто страждет, через вашу жизнь пусть ко Христу

0: Деяния апостолов.
1: Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать».
2: Сказав это, Он преклонил колени Свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля.
0: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: 59-й псалом. «Ты отверг нас, Боже, и сокрушил. Ты был в гневе, вернись к нам снова. Ты заставил землю дрожать и расколол ее. Исцели ее раны, она содрогнется. Ты послал своему народу безотрадные времена. Ты напоил нас вином, от которого нас шатает. Но для тех, кто тебя боится, поднял ты знамя, чтобы они, собравшись к нему, стали для лука недосягаемы. Сохрани нас правой рукой своей. Ответь нам, чтобы возлюбленные тобой спаслись. Бог обещал в своем святилище: я разделю, торжествуя Шихем, и долину Суккот размерю. Мой Галаад и мой Манассия, Ефрем мой шлем, Иуда мой скипетр, Моав моя умывальная чаша, на Эдом я брошу мою сандалию, над землей филистимлян торжествующе воскликну. Кто приведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не ты ли, Боже, который нас отринул и не выходишь с войсками нашими? Окажи нам помощь в борьбе с врагом, потому что людская помощь бесполезна. С Богом мы одержим победу, Он низвергнет наших врагов».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один из преступников, висевших на кресте, осыпал его бранью и говорил: «Разве ты не помазанник? Тогда спаси себя и нас!» Но второй унимал его: «Бога ты не боишься, ты ведь и сам на кресте. Но нам-то по делам, что заслужили, то и получили, а он не сделал ничего дурного». И он сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царем. Обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю», — ответил ему Иисус.
2: «Свети ярко». Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Господь, в Тебе нуждаюсь я, к Тебе душа моя стремится, Ты — цель заветная моя. Хочу, как капля, с морем слиться. Прекрасны все дары Твои, благодарю и поклоняюсь, но сердце голосу внемли, в Тебе самом, в Тебе нуждаюсь. Как без Тебя душа бедна, как без Тебя душа томится, я без Тебя лишь сирота, я без Тебя без крыльев птица. Господь, Тебя хочу любить, и милостью Твоей влекома Тобой дышать, Тобою жить, как хлебом насыщаться словом. В Тебе, мой Бог, нуждаюсь я, из рук Твоих я всем довольна, наполнена судьба моя Твоею щедростью привольно. В Тебе нуждаюсь я, Иисус, мне без Тебя так одиноко, я без Тебя не обойдусь, на сердце образ Твой высокий. Господь, в Тебе нуждаюсь я, к Тебе душа моя стремится, Ты все во всем, Ты жизнь моя, в Тебе я жажду раствориться.
1: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

0: час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: В 1913 году мать Хуана Луга познакомилась с миссионерами-пятидесятниками из движения «Возрождение на Азуза-стрит», которые направлялись в Японию и Китай, после чего рассказала о своей новообретенной вере сыну. Однако 23-летний Хуан, который был азартным игроком, курил и любил выпить, и слышать не хотел об этом. Вскоре он уехал на Гавайи, где стал работать на сахарных плантациях. Но там один из работников тоже стал христианином. Он был неграмотным и попросил Хуана читать ему Библию во время перерывов. Хуан неохотно согласился, но то, что он нашел в Библии, полностью изменило его жизнь. Вскоре он принял Иисуса Христа, крестился Святым Духом и почувствовал себя призванным к служению. В этот день, 30 августа 1916 года, Хуан Луго вернулся на родину. Именно его проповедь и служение считают моментом основания Пятидесятнической церкви Пуэрто-Рико. За 2 года Луго основал здесь 4 церкви. Его проповедь была наиболее успешна среди тех, кого общество довело до предела – неграмотных и бедняков. Вскоре пятидесятники-евангелисты из Пуэрто-Рико разъехались во все латиноамериканские страны, а также Испанию и Португалию. Сам Хуан в 1931 году переехал в Нью-Йорк. К тому времени в Пуэрто-Рико было основано и успешно развивалось 37 пятидесятнических церквей. В Нью-Йорке Луга основал церковь для выходцев из Пуэрто-Рико. Именно эта церковь стала центром Испанского восточного округа Ассамблей Божьих на Атлантическом побережье Соединенных Штатов.
0: След в истории.

0: из первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Я явился к вам слабый в страхе и трепете. В моих речах и проповедях были не убеждающие слова человеческой мудрости, а наглядное доказательство силы Духа, чтобы вера ваша была не от человеческой мудрости, а от Божьей силы. Да, для зрелых людей мы возвещаем мудрость, но не мудрость этого мира и не мудрость повелителей этого мира, которых Бог обращает в ничто. Мы возвещаем таинственную, сокровенную Божью мудрость, предначертанную Богом для нашей славы до начала времен. Ее не познал никто из повелителей этого мира, потому что если бы они познали ее, они не казнили бы на кресте Господа славы».
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: 87-й псалом. «Господи, Бог спасения моего, днем и ночью взываю к Тебе. Пусть достигнет Тебя молитва моя, услышь мою мольбу. Насытилась душа моя страданиями, и жизнь моя приблизилась к миру мертвых. Я стал как те, кто спускается в пропасть, как потерявший силу человек. Я брошен между мертвыми, я подобен убитым, лежащим в могиле, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от твоей руки отторгнуты. Ты положил меня в глубокую пропасть, в темную бездну. Тяжестью лежит на мне твой гнев. Все волны твои захлестнули меня. Ты отвратил от меня друзей моих, сделал меня для них страшилищем. Я заключен и не могу выйти. Глаза истомились от горя. Господь, я взывал к тебе каждый день, простирал к тебе руки свои. Разве для мертвых ты творишь чудеса? Разве встанут духи умерших, чтобы прославить тебя? Уже ли в могиле будет возвещена милость твоя и верность твоя в погибели? Разве в мире тьмы познают твои чудеса и праведность твою в земле забвения? Но, Господи, я к тебе взываю. Ранним утром молитва моя будет пред тобой. Зачем ты, Господи, отвергаешь мою душу? Зачем скрываешь от меня лицо свое? С юности я страдаю и близок к смерти. До отчаяния доведен я ужасами твоими. Твоя ярость прошла надо мною. Твои устрашения сокрушили меня. Как вода окружают они меня целый день, поглощают меня целиком. Любимых и друзей отдалил ты от меня, и тьма мой близкий друг».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Иисус, держа путь в Иерусалим, шел вдоль границы между Самарией и Галилеей. Однажды, когда он входил в деревню, ему встретились 10 прокаженных. Остановившись поодаль, они закричали:
2: «Иисус, наставник, жалься над нами!»
1: Иисус, увидев их, сказал: «Ступайте и покажитесь священникам». Они пошли и в дороге очистились от проказы. Один из них, увидев, что исцелился, вернулся, громким голосом прославляя Бога, и, бросившись к ногам Иисуса, стал его благодарить. Этот человек был самаритянин. «Разве не все очистились?» — спросил Иисус. «А где же остальные 9?» «И ни один из них не вернулся, чтобы воздать славу Богу, только этот иноплеменник?» И сказал ему Иисус: «Встань и иди. Тебя спасла твоя вера».
3: Свободное радио. Всегда рядом.
4: Свободное радио.

Наталья Мелешко. Бушует море, вздымает волны, грозит цунами, чтоб все снести. Страшится разум в тревоге полной, и плоть трепещет, где ей спастись? В испуге чувства и слух, и зрение, и душу ужас ввергает в мрак. Волна накроет, в том нет сомнения, и очевидно, все это так. В житейской буре гремят раскаты, а челн мой утлый и мал, и слаб. Но если верой душа богата, Спаситель с неба спускает трап. И пусть бушует вокруг стихия, и духи злобы наводят страх, и дух мой слабый теряет силы, ведь я без Бога всего лишь прах. Глазами веры ищу спасение. Христос Спаситель, моя скала, и Он дарует мне избавление. И вот шагаю я по волнам.

0: час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья! Вы, наверное, слышали, как некоторые люди говорят такую фразу. «Как жизнь несправедлива!» Вы тоже так говорили? Сегодня я хочу поговорить об этом. Когда жизнь несправедлива? Мы с вами прочитаем прекрасный отрывок Священного Писания и побеседуем на эту тему. Прошу вас открыть Библию или Новый Завет и найти первое послание Петра, 3 главу. Прочитаем из первого соборного послания апостола Петра из 3 главы с 13 по 17 стихи. Внимательно послушайте. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. И кто может повредить вам, если вы ревностно стремитесь творить добро? Но даже если вам придется пострадать за праведные проступки, то вы блаженны. Так не бойтесь же их и не позволяйте себе устрашиться. В сердцах ваших почитайте Христа как Господа и будьте готовы дать ответ тем, кто спросит вас о причине этой надежды, которая есть у всех вас. Но сделайте это мягко и с уважением. Сохраняйте свою совесть чистой, чтобы, когда оскорбляют вас, устыдились бы те, кто порочит доброе поведение ваше во Христе. Ибо лучше пострадать за поступок праведный, если на это есть воля Божия, чем за неправедный. Я бы хотел затронуть с вами эту тему, дорогие друзья, которая касается каждого из нас в той или иной степени. Некоторые люди говорят, что жизнь несправедлива к ним уже долгое время. Я замечаю, что если мы проходим через времена, когда нам трудно восстановить или изменить прежнее, мы должны теперь жить с последствиями того, что случилось. Я хотел бы начать нашу беседу с молитвы. Давайте склоним наши сердца пред Богом. Подумайте сейчас о ваших трудностях и проблемах, которые иссушили всю вашу радость и сделали вас беспокойным человеком. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, Боже вечный и любящий, каждому из нас хочется, чтобы все в жизни было по справедливости. Нам кажется, что жизнь должна быть справедливой, что истина должна быть вознаграждена и уважаема, а всякая ложь должна быть удалена. И мы сильно страдаем от последствий обмана. И Ты, Господи, Ты знаешь нашу жизнь. У нас не все получается, хотя мы стараемся все делать правильно, справедливо. Иногда это происходит в семье или с ребенком, и даже уже с повзрослевшими детьми. Когда супруги разводятся и оставляют друг друга, и они чувствуют огорчение и боль, что не могут вернуть ушедшего и сохранить семью. Семьи разваливаются. А у других в семье большое горе, и один из родителей или детей серьезно заболевает, и глаза уже не светятся жизнью, как раньше. Для некоторых это несправедливая ситуация на работе или в школе, и мы сами ничего не можем исправить. Господи, помоги. Кажется, что жизнь так несправедлива. Боже милосердный, я молюсь, чтобы Ты, Боже, использовал эти несколько минут, которые у нас есть для изучения Слова Божия, которое дано нам, чтобы мы были утешены и ободрены. Я хочу поблагодарить Тебя, Боже, за помощь каждому из нас в каждой конкретной ситуации, в каждом конкретном случае в этом мире. Господи, напомни нам снова о силе креста, и пусть это наложит отпечаток на нашу жизнь, и пусть Дух Святой работает над нами на пути освящения. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Книга под названием «Дорога, которую используют меньше всего». Она начинается простыми словами. «Жизнь сложна и трудна». И далее автор рассматривает в своей работе трудности и проблемы разных областей жизни. И на самом деле наша жизнь сложна и трудна. Другой писатель пишет следующее. Я прочитаю цитату, послушайте. «Вопреки ожидаемому, сейчас я смотрю на трудности прошлого, которые были очень болезненны в то время, с чувством определенного удовлетворения. На самом деле, всему, чему я научился за мои 75 лет в этом мире, пишет автор, все, что я приобрел ценного и важного, все было приобретено через горе и трудности, но не через спокойствие. Другими словами, если это вообще возможно, удалить горе и болезнь из нашего земного странствования посредством использования какого-нибудь медицинского лекарства или другого средства, то в результате это не сделает жизнь прелестной, но очень банальной и тривиальной для существования. Вот, в принципе, что значит крест. Я хочу повторить фразу из этой цитаты. «Всему, чему я научился за мои 75 лет в этом мире, пишет автор, все, что я приобрел ценного и важного, все было приобретено через горе и трудности, но не через спокойствие». Но одно дело, когда мы читаем книги или слышим советы от умных писателей, и другое дело, когда это касается лично меня. Я знаю, что нет такого человека, который бы слушал меня сейчас и не знал бы, что такое горе, трудности или несправедливые отношения. Или когда ты сам не можешь ничего сделать, все так плохо, все идет кувырком, какая-то ненормальная жизнь. Вы знаете, что такое трудности и горе, что мы имеем в виду, говоря, что жизнь несправедлива. Мне кажется, что у нас есть два выбора, два отношения, два взгляда на реальность жизни. Один взгляд – это чисто человеческое отношение. Если жизнь несправедлива, то я своего все равно добьюсь. Я хочу справедливости. Я сделаю все, как надо. Я больше этого не буду терпеть. Это человеческий подход. И в нашем мире очень много людей-советчиков или напечатанной литературы, которые поддерживают такую точку зрения. И если это ваша точка зрения и позиция, то я хочу вам сказать, что, может, вы добьетесь своего, того, что вы называете справедливостью, но у вас не будет мира. У вас не будет удовлетворения. Может быть, это будет для вас выходом для вашего гнева, но это не прославит Бога, если это ваша единственная позиция. Но вот другой подход. Другая точка зрения. Это божественный взгляд. Об этом сказано в первом послании Петра. И мы как раз разбираем эту книгу Библии. Я думаю, что об этом очень хорошо сказано в 12 стихе 3 главы. Читаем этот текст. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И взор Господа на тех, кто праведен, и слух Его открыт их молитвам, но от тех, кто творит зло, Господь отворачивает свой лик». Теперь вы можете иметь это в виду. Это не только написано апостолом Петром, но он цитирует это из книги Псалмов, 33-й Псалом. Посмотрите на эти стихи. И запомните принцип. Принцип следующий. Бог ничего не упускает. Его глаза наблюдают за жизнью верующего человека и за вашей жизнью. Его уши слышат вашу молитву. И не думайте, что он не замечает плохого. Он не только видит, но и он не забывает. Он может долго терпеть, но он никогда не идет на компромисс со своей праведностью, со справедливостью, его взор обращен на тех, кто праведен, и лицо Господне против делающих зло. Вы, может, думаете, ну почему это так долго длится? Сколько это можно терпеть? И мне нравится ответ одного человека, который сказал так. Потому что Бог не должен подбивать итоги в конце каждого месяца. Иногда это длится всю жизнь. И даже продолжается после смерти. Но я знаю, что в конце Бог совершит праведный суд. И в конце это приведет к добру, ко благу. Если мы не верим в это и не знаем этого, то тогда мы становимся циниками, которые многие годы проводят в ненависти, гневе, недовольстве. И в конце концов получаются вредные бабушки и дедушки. Из 13 по 17 стихи 3 главы 1 послания апостола Петра я обнаружил принципы, которым хорошо было бы следовать. Но, пожалуйста, поймите, что это не таблетка для любой области жизни. И здесь не говорится о безопасности государства. Здесь говорится о проблемах личности, о проблемах человека. Это не лишает вас вашего права. Как гражданина государства быть защищенным правоохранительной системой государства, системой милиции и так далее. Я сейчас не говорю об этой области. Я не говорю, что вам не нужна защита государства. Я говорю сейчас о личности и об области взаимоотношений и о жизни в общем. Здесь уже никто нас не может защитить, никто не может помочь, только Господь. И вот почему здесь сказано, что Бог слышит наши молитвы. Слух Господа открыт к нашим молитвам. А теперь позвольте мне дать вам основной тезис из 13 стиха. Он нам фактически представлен. Прочитаем из 13 стиха 3 главы 1 Петра. Итак, 13 стих говорит следующее. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? И кто может повредить вам, если вы ревностно стремитесь творить добро?» Это есть основной принцип. И в основном это правда. То есть что это? Те, кто живут честной жизнью, обычно не страдают. Я использовал слова «обычно не страдают». Я чувствую вашу реакцию, что это не относится к России. «У нас здесь не живут честно», вы скажете. Ну, скажем, те люди, которые живут чистой, честной, справедливой жизнью, меньше страдают. Можно сказать, что они всегда возвращают долги и не занимаются финансовыми махинациями, и у них нет проблем в этой области, только всегда денег маловато. Но зато все они заработаны честным трудом. Или вы заботитесь о своем здоровье, вы физически упражняетесь, следите за своей диетой, достаточно спите, отдыхаете. У вас больше шансов оставаться здоровым по сравнению с теми, кто нарушает эти правила. Или еще один пример. Вы ездите на машине в пределах допущенной скорости. Вы подчиняетесь правилам безопасности дорожного движения. И существует малая вероятность того, что вы будете оштрафованы сотрудником ГАИ или ГИБДД, как сейчас говорят. Или когда вы помогаете другим в нужде. Но когда вы нуждаетесь в помощи, то находятся те, кто поможет вам. Вот в чем заключается этот принцип. И опять, это общий принцип. В то же время мы знаем, что жизнь часто жестока и несправедлива. И бывают времена, когда основной принцип изменяется. И те, кто живет чисто, честно, делает добро, живет праведной жизнью, молится Богу, кажется, поступает всегда правильно, по-прежнему обнаруживает, что жизнь к нему несправедлива. Об этом и говорят стихи с 14 по 17, 3 главы 1 послания Петра. Но это исключение. Вы видите слова в 14 стихе. «Но если и...» Позвольте мне сказать немного о контексте греческого подлинника. Каждый раз, когда встречается слово «если» в греческом Новом Завете, то это может значить одно из четырех. Мы называем это условием первого класса, второго класса, третьего, четвертого. Позвольте мне объяснить вам. Условие первого класса в греческом языке предполагает, что утверждение – истина. Сатана, обращаясь к Иисусу Христу, два раза употребил этот предлог. «Если ты Сын Божий», так записано в Евангелии от Матфея 4 главе, стихи с 3 по 6, «если ты Сын Божий», это условие первого класса, первой категории. Это предполагает истину. Сатана знал, что Иисус есть Сын Божий. Мы можем использовать слово «поскольку», чтобы описать то же самое событие. Но здесь использован другой предлог –

употреблением третьего класса. Это точно так же, как мы используем слово «если». Может, это правда, а может и нет. Например, прочитанный сегодня текст из первого послания Петра, 3 глава, 13 стих. Имеет предлог «условия третьего класса». «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Это значит, что у вас есть выбор. Вы можете быть ревнителями, а можете и не быть. У вас есть выбор. А вот 14 стих употребляет редкую форму четвертого класса. Что значит, что это не так. Или даже некоторые говорят, я хотел бы, чтобы это не было правдой. Но иногда так случается. Стих 14. Но если, такое редко, но может случаться. Но если и страдаете за правду, то есть это еще больше исключение из правила, а не само правило, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Но даже если вам придется пострадать за праведные проступки, то вы блаженны. Так не бойтесь же их и не позволяйте себе устрашиться. И сейчас я хотел бы, чтобы вы взяли карандаш или ручку и записали на бумаге некоторые мысли. Я хочу предложить вам из Слова Божия 5 отношений, реакции на определенные ситуации, когда жизнь несправедлива. Как нужно поступать, как к этому относиться. И я прошу вас записать их, потому что это не мои советы, а советы Божии. И если я дам вам совет, то это всего-навсего человеческий совет, рекомендация, он несовершенен. Поэтому я хочу знать, что Бог говорит. Когда мы делаем доброе, а нам возвращается злое. Хорошо? Итак, 5 советов. И все они касаются 5 различных областей. Давайте определим первый. Когда случается несправедливость, это стих 14, начало стиха. То есть будьте довольны, когда с вами поступили несправедливо. Это совет первый. Считайте, что вас Бог благословил. Пишите, даже если вы не хотите, потому что это первый совет, который записал Петр. 14 стих. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. Но даже если вам придется пострадать за праведные поступки, то вы блаженны. Так не бойтесь же их и не позволяйте себе устрашиться. Здесь употреблено слово «блаженны». Счастливы, довольны. Вас особо благословил Бог. Кажется странно, не так ли? Если вам нужны другие подтверждения, то запишите Иакова 1 глава 2 стих. И в современном переводе этот стих звучит так. «Братья мои, с великой радостью принимайте, когда проходите через всякие испытания». Но сразу же возникает вопрос. Как я могу понять, что это благословение Божие, когда ко мне несправедливо относятся? Это хороший вопрос. Прежде всего, вы были призваны пройти через это испытание. Это напоминание, что Бог приготовил для вас в жизни. Если вы скажете «я не уверен», что был призван к этому, то давайте обратимся ко 2 главе 21 стиху 1 послания Петра. Здесь апостол Петр пишет, 2.21, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Какой цели мы призваны? Вам нужно посмотреть на стих, написанный раньше, на 20 стих 2 главы. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Вот что пишет апостол Петр. Вам понятно, что когда вы проскочили на красный свет светофора и вас остановил сотрудник ГИБДД или ГАИ, в этой ситуации все объяснимо.

И закономерно, вы нарушили правила и теперь готовы заплатить штраф. Но вот, когда вы не нарушили правил, а вас остановили и, проверяя ваши документы, придираются, не хотят оштрафовать ни за что, а вы должны считать это благословением. Ха-ха. Наверное, вы можете сказать, что это не только благословение, но и чудо, что у меня еще терпение есть переносить эту несправедливость. Так ведь? И вы правы, вы правы. Каждый человек в этом мире может ждать терпеливо, когда его награждают за доброе дело. И многие люди могут терпеть, когда их наказывают за плохие проступки. Но только верующие в Иисуса Христа могут перенести терпеливо, когда вы даже несправедливо страдаете. Когда вы все делаете правильно. В этом-то и заключается ваша уникальность. В этом вся изюминка. И есть такие случаи в жизни, когда вы призваны именно к этому. И вам будет очень тяжело. Так же поступали и с пророками. Стих 9, 3 главы говорит то же самое. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы унаследовать благословение. Как я могу быть довольным и счастливым? Первое. Я думаю, потому что однажды мы будем вознаграждены за терпение в страданиях, которые мы не заслужили. Вы просто послушайте, что я прочитаю из Евангелия от Матфея, 5 глава с 10 стиха. Это слова Христа. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Как я могу быть довольным в этот момент? Я могу помнить, что будет награда. Это во-первых. Считайте, что вы особенно благословлены Богом. 14 стих. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. И 17 стих. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Да поможет нам Господь.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Будьте трезвы, не спите. Ваш противник, дьявол, бродит, как рычащий лев, и ищет, кого сожрать. Вы должны противостоять ему твердой в вере, зная, что во всем мире братья ваши терпят такие же страдания. Но страдать нам совсем недолго. Бог, источник всякой милости, призвавший вас в единении со Христом Иисусом разделить свою вечную славу, вас исправит, укрепит, усилит, утвердит. Да будет могущество его вовеки. Аминь».
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: 142-й псалом. «Господи, услышь молитву мою, и внемли моим молениям. По своей верности и праведности ответь мне. Со слугой своим тяжбы не начинай, потому что никто из живущих не оправдается пред тобой. Преследует меня враг, жизнь мою придавил к земле, принуждает меня жить во тьме, как давно умерших. Я пал духом, сердце во мне онемело. Я вспоминаю дни давние, размышляю о всех делах твоих, думаю о том, что сделали руки твои. Я простираю руки мои к тебе. Душа моя жаждет тебя, как высохшая земля. Поспеши, ответь мне, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай от меня своего лица, иначе я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть. Дай мне утром услышать о твоей милости, ведь я на тебя полагаюсь. Укажи мне путь, по которому мне идти, ведь к тебе возношу я душу. Господи, избавь меня от врагов. Я прибегаю к тебе за защитой. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты мой Бог. Пусть выведет меня дух твой благой на ровное место. Ради имени твоего, Господи, оживи меня. Ради праведности твоей выручи меня из беды. По милости твоей погуби врагов моих, истреби всех, кто ищет моей жизни, ведь я твой слуга».
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее. И горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
2: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
0: Слава Богу за все!

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Тем, кто в этой земной жизни богат, внушай не заноситься и полагаться не на неверное богатство, а на одного только Бога, который щедро снабжает нас всем необходимым для довольства. Вели им делать добро, пусть богатеют добрыми делами. Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими. Пусть так копят себе сокровища, крепкий фундамент на будущее, чтобы обрести жизнь поистине подлинную».
2: Надежда.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Знаете, когда люди наполняются таким праведным гневом, то от этого количество зла в мире не уменьшается, а наоборот увеличивается и возрастает. Как огонь, который соединяется с другим огнем, или ночная мгла, когда добавляется к ней туман. Зло никогда не может уничтожить зло. Оно в состоянии его только умножить. Но если на ненависть ответить любовью, то нисходит божественная благодать, которая побеждает зло. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», говорит нам и Священное Писание.
1: Новая музыка на свободном радио.

Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.

Зинаида Миркина. Фильм «Кабаре» вызывает чувство, что в этом мире, гонящемся за развлечениями, людям нужно все, что угодно, кроме одного пустяка – своей бессмертной души.

0: Совершенно бесполезная вещь и обременительная к тому же. Ее вытолкнули в зашеи из комфортабельного дома, и беспризорницу подобрал дьявол.
1: Утренний движ на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Издевающийся над нищим оскорбляет его создателя. Радующийся несчастью не останется безнаказанным.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Скажите «нет». Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Притчи, 1 глава, 10 стих. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира. 2 Тимофею, 2 глава, 22 стих. Когда вы против мнения большинства, то сказать «нет» трудно, ведь отличаться от других непросто. Некоторые, однако, говорили, и это не отменяло их жизнь, определяя выбранный ими курс. Будущее Моисея представлялось прекрасным. Он считался внуком египетского фараона, у него были власть и богатство. И все же он отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временные греховные наслаждения. И у вас могут быть ситуации, которые не принесут вам блага, а потому говорите «нет». Скажите «нет», если кто-то захочет посеять в вашем сердце сомнения по поводу слова Бога. Скажите «нет», если дьявол будет стремиться склонить вас к греху, пытаясь убедить, что никто этого не заметит. Скажите «нет», если вам станут предлагать что-то запрещенное, даже если будет казаться, что это не повлечет за собой никаких неприятных последствий. Скажите «нет», если кто-то попытается заманить вас туда, куда с вами не пошел бы Спаситель. Скажите «нет», когда злые языки начнут очернять других. Скажите «нет» скандалам и клевете, но не будьте горды или надменны, говоря это «нет». Скажите просто, но категорично.

0: стоит того.
1: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
0: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния святых апостолов». Сегодня мы читаем 13 главу, и мы будем размышлять о служении апостола Павла, о начале его, собственно, апостольского или миссионерского служения. Я напомню, что в 9 главе описано его покаяние, его обращение ко Христу. Затем начало его служения вызвало такое противодействие, что церковь сочла за лучшее отправить его на родину, в Тарс, в Киликию, за сотни километров от Иерусалима, где он находился несколько лет, может быть, 5, а может быть и 10, пока Варнава, пришедший в город Антиохию, где начиналась первая христианская община с преобладанием язычников, так вот Варнава, пришедший в этот город, где быстро росла церковь, нашел Савла, для этого проделал путешествие в город Тарс и привлек его к этому служению. Там он был, как мы прочитаем сейчас, одним из пророков и учителей, но не был еще миссионером. И вот мы читаем о том, как Дух Святой призвал Варнаву и Савла на новое особое служение – служение проповеди Евангелия среди язычников. И вся дальнейшая часть книги «Деяния апостолов» будет главным образом о служении апостола Павла, который пока еще, обратим на это внимание, называется Савлом. Об этих именах мы немного позже поговорим. А сейчас прочитаем сначала 13 главы книги «Деяния апостолов», первые 5 стихов. «В общине антиохийской были тогда такие пророки и учителя, как Варнава, Симеон, которого также звали Нигер, Лукий, киренеянин, Манаин, который воспитывался вместе с правителем Иродом, и Савл. Однажды, когда они совершали богослужение, молились Господу и постились, Дух Святой сказал им: «Отпустите для меня Варнаву и Савла для дела, к которому я призвал их». Тогда собравшиеся там, продолжая пребывать в посте и молитве, возложили на них руки и отпустили их. Так эти двое, посланные Святым Духом, пошли в Селевкию и оттуда отплыли на Кипр. Прибыв в Саламин, они проповедовали Слово Божие в иудейских синагогах. Иоанн же был с ними как помощник». Итак, начало служения положил Дух Святой. И он открыл, что нужно отправить на особое служение, на миссию Варнаву и Савла, когда церковь совершала богослужение. Тут перечислены 5 лидеров этой общины: Варнава, Симеон, Лукий, Манаин и Савл. И вот из 5 лидеров 2 нужно было отправить на новое служение. Конечно, это было непростое решение для церкви. Церковь совершала богослужение. Мы не знаем, как и в какой форме это происходило, потому что нам мало известно о богослужении ранней церкви. Но вот тогда в молитве хвалы, поклонения Господу, Дух Святой проговорил. Плюс особо добавлено, что тогда же совершался и пост. Богослужение, наверное, было не только этих 5 лидеров, наверное, и всей общины. Мы можем только предполагать, кто пребывал в посте. И решение, наверное, было не очень быстрым. Собравшиеся продолжали пребывать в посте и молитве. Значит, это заняло какое-то время, прежде чем, наконец, решились их отпустить и благословить на это служение, возложив руки на них. Итак, эти двое были посланы Духом Святым, но также отметим, что были посланы и церковью. Церковью в Антиохии, которая возложила на них руки, тем самым посвятив на это служение. И третий участник команды, о котором не стоит забывать, это Иоанн. Иоанн, называемый также Марком, о котором мы читали раньше, в 12 главе. Он был помощником, так что команда миссионерская была из 3 братьев. Прочитаем далее о первом успехе, о начале проповеди и о сопротивлении, которое это вызвало. Прочитаем с 6 стиха 13 главы. «Они прошли весь остров Кипр до самого Пафа и встретили там некоего лжепророка и волхва. Это был иудей по имени Бар-Иисус, и он был из свиты проконсула Сергия Павла. Проконсул, как человек рассудительный, позвал к себе Варнаву и Савла, желая услышать Слово Божие. Но Элима, то есть Волхв, так переводится имя его, противостоял им, стараясь отвратить проконсула от веры. Тогда Савл, он же Павел, исполнившись Духом Святым, пристально посмотрел на волхва и сказал: «О сын дьявола и враг всякой правды, полон ты всякого порока и коварства. Может быть, довольно уже тебе извращать прямые пути Господни? Так вот, не уйдешь ты от руки Господней, ослепнешь ты на время, и света солнечного не увидишь». На что стоит обратить здесь внимание? Прежде всего на то, что проповедь Евангелия сразу же сталкивается с ложной духовностью, с ложным учением. Первый век в Римской империи – это было время напряженных духовных поисков. И Евангелие Иисуса Христа не просто завоевало Римскую империю, оно завоевало в атмосфере, как сегодня бы мы сказали, духовной конкуренции. Конкурировали разнообразные учения, учения, которые в том числе подкрепляли свои рассуждения мнимыми или ложными чудесами. Вар Иисус или Элима, у него два имени. Интересно, что одно из них означает «сын Иисуса» в переводе с еврейского, а другое означает «волхв», то есть «маг», «волшебник». И вот этот лжепророк умел какие-то чудеса, может быть, это были фокусы в современном смысле слова, может быть, у него действительно были какие-то оккультные, как мы бы сегодня сказали, способности. В общем, он умел производить впечатление на людей. И то, что было, это было настоящим столкновением, настоящей духовной войной. А война велась за сердце одного человека. Человек это, правда, был особый, проконсул, то есть правитель острова. Сегодня бы мы могли назвать его губернатором. Однако он был рассудительный человек, этот проконсул, и он пожелал услышать обе стороны. И был уже при нем этот лжепророк, очевидно, находился в состоянии духовного поиска этот проконсул. И вот пришли проповедники истинного Евангелия. Часто настоящая проповедь обнаруживает истинные помышления сердца. И оказалось, что тот, кто носил имя сына Иисуса, не искал истины, а противился ей. Оказывается, он был врагом всякой правды, полным порока, коварства и извращал прямые пути Господни. И суд Божий состоялся, когда было сказано, и сказано, интересно, вот здесь появляется именно имя Павел. Павлом было сказано, Господь сказал через Павла: «Ты не уйдешь от руки Господней, ослепнешь ты на время, и света солнечного не увидишь». На время. То есть этот суд не окончательный, Господь дает возможность покаяться, исправиться, и тогда наказание окончится. Мы читаем далее, как это наказание совершилось, и о том, куда дальше отправилась миссионерская команда. Точнее будет сказать, что не все отправились дальше. Прочитаем 12 и 13 стихи. «И тут же, словно туманом, а затем и полным мраком, заволокло глаза Элимы, и стал он метаться по сторонам в поисках поводыря. Увидев все происшедшее, проконсул уверовал. Он был под глубоким впечатлением от всего, что узнал о Господе. Отплыв из Пафа, Павел и сопровождающие его братья прибыли в Пергию, что в Памфилии. Иоанн, однако, оставил их там и вернулся в Иерусалим». Здесь в немногих коротких словах сразу о многих событиях сказано. Во-первых, о том, что действительно суд над Элимой совершился. Не просто сказал слова апостол Павел, но тут очевидно стало, что в нем пророческий дух, и его слова тут же становятся реальностью. И это произвело должное впечатление на проконсула, и проконсул, как сказано, уверовал. А Элима, волшебник, оказался тем, кем был, человеком, который мечется по сторонам в поисках поводыря. И есть надежда и для него, что он из этого мрака нашел путь к свету, он лишь на время был ослеплен и физически, и всегда хочется надеяться, что и духовное его ослепление прошло. Потому что есть примеры, радостные примеры, когда люди, бывшие в сетях оккультизма и даже служившие шаманы, служители ложных культов, обращаются к единому истинному Богу. Всегда есть возможность, пока есть жизнь, есть надежда. Но посмотрим, что произошло в команде миссионерской. Тут тоже происходят перемены. Вспомним, что вначале явным лидером был Варнава. И мы читаем, как об этом написано во втором стихе: «Отпустите для меня Варнаву и Савла». И потом в седьмом стихе проконсул позвал к себе Варнаву и Савла. То есть явно, что на первом месте Варнава, на втором Савл, ну и с ними помощник Иоанн. А после первого же опыта служения, когда обнаружились особые дары духовные, во-первых, на первом месте теперь Павел. Как мы читаем в 13 стихе: «Отплыв из Пафа, Павел и сопровождавшие его братья прибыли в Пергию», что в Памфилии. То есть теперь уже не Варнава и Савл, а Павел и сопровождавшие его братья. И также интересно, что теперь Савл носит имя Павел. Можно размышлять много о значении этих двух имен. Напомню только, что Савл – это то же самое имя, что Саул, первый царь Израиля, тот царь, который потом был отвергнут Господом, и тот царь, который был на голову выше всех остальных людей и был как раз принят за такой высокий рост, за внушительную внешность. А слово «Павел» – это римское слово, в переводе с латыни означает «малый», «маленький». Так что это тоже своего рода образ перемены, произошедшей с Савлом. Когда-то он надеялся на закон, то есть, по сути дела, на себя, на свои успехи и достижения, но Господь этого не принял. Этот путь был Господом отвергнут. И вот теперь, приступая к тому служению, для которого и был он избран Господом, как Господь сказал о нем: «Это мой избранный сосуд, чтобы возвещать Евангелие среди язычников», теперь он берет другое имя. Это имя «Малый». Тот, кто мал, но кого Господь силен сделать великим. Мы также знаем об апостоле Павле, и как сам он свидетельствует о себе: «Я больше всех потрудился, не я, впрочем, но благодать Божия, которая во мне». Это слова из 15 главы 1 послания Коринфянам. И еще одно обстоятельство, на которое нужно обратить внимание, которое будет иметь последствия, что Иоанн оставил их там и вернулся в Иерусалим. Самый младший член команды, увы, команду эту оставил и не пошел дальше. Не говорится о том, почему это было, что помешало, но мы знаем из дальнейшего, что апостол Павел был этим весьма недоволен и полагал уже, мы будем об этом читать в конце 15 главы книги «Деяния апостолов», полагал уже, что больше не следует брать с собой Иоанна. Варнава, будучи добрым человеком, как мы знаем, думал, что стоит его взять с собой, и из-за этого в итоге разошлись пути Павла и Варнавы, и возникло две команды вместо одной. Об этом мы подробнее поговорим, когда будем читать об этом эпизоде в конце 15 главы «Деяний». А сейчас, как видим, не без проблем было и внутри самой миссионерской команды. Что ж, Господь, посылая на служение, дает и препятствия, дает и силу их преодолеть. И мы не должны думать, что в первом веке все было гладко и прекрасно, и не было никаких конфликтов, никаких ссор, и только в наше время мы с этим сталкиваемся. И тогда, и теперь Господь дает препятствия, ведет трудным путем, но дает и силы, сила Духа Святого дана нам для того, чтобы идти за Господом и совершать то служение, к которому каждый призван. Да поможет Господь каждому из нас быть послушным Духу Святому, быть верным Ему, и те дары, которые дает каждому Господь, верно употребить для служения. Да поможет Господь верить истине и не верить лжи, чтобы никакие лжеучения не сбили нас с пути. Да благословит всех вас Господь, дорогие друзья.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

История христианских гимнов. «Встань, встань за Иисуса». Этот гимн написан Джорджем Даффилдом-младшим в 1858 году и основан на предсмертных словах проповедника Дадли Аткинса Тинга. Мелодию написал Джордж Джеймс Уэбб. Незадолго до смерти Дадли Аткинс Тинг произнес проповедь на собрании YMCA, на котором присутствовало более 5000 человек. Проповедь была на стих из книги «Исход» 10 главы «Да идут мужи и да послужат Богу». После этого к покаянию обратилось более 1000 человек. В следующем месяце Тинг получил тяжелую травму в результате несчастного случая на ферме. Перед смертью он сказал своему отцу: «Скажи моим братьям в служении, где бы ты их ни встретил, чтобы они встали на защиту Иисуса». Именно эти слова легли в основу написанного Даффилдом гимна. На поминальной службе Даффилд произнес проповедь, которую заключил чтением своего нового стихотворения. Впоследствии оно было напечатано в газете и в сборнике «Церковный псалмопевец». Гимн «Встань, встань за Иисуса» стал особенно популярен у солдат Конфедерации, которые пели его во времена Гражданской войны в США.

0: Павла христианам в Коринфе.
1: Но кто-нибудь спросит: а как мертвые воскресают? И каким будет их тело, когда они возвратятся? Глупый, зерно, которое сеешь, не воспрянет к жизни, пока не умрет. И сеешь ты не растение целиком, а просто зернышко, пшеничное, например, или какое иное. А Бог придает ему телесный облик, какой предназначил. Облик этот у всех разный. Тело не у всех одинаково. Скажем, тело человека отличается от тела животного, птицы от рыбы. А есть и небесные тела, и тела земные. У небесных тел своя красота, у земных своя. Один блеск у солнца, другой у луны и звезд. Звезды тоже отличаются блеском друг от друга. То же и с воскресением мертвых. Кладется в землю тленное, встает нетленное. Кладется уродливое, встает прекрасное. Кладется слабое, встает могущественное. Кладется материальное, встает духовное.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Почему? В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Книга Деяния, 12 глава, 1 и 2 стихи. Почему Бог чудесным образом освободил Петра, однако позволил Ироду убить Иакова? Почему жизнь так полна печали? Почему Бог позволяет благочестивым людям страдать? Бог не дает нам ответов на эти «почему». И когда есть что-то, чего мы не знаем, нам нужно полагаться на то, что мы знаем. Что мы знаем, так это то, что Бог благ. Мы знаем, что Бог любит нас чрезвычайно. Мы знаем, что Бог суверенен, что Он находится на троне и что ничто не происходит без Его позволения. Мы знаем, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога и призван для Его цели. Мы знаем, что Божьи мысли о нас благи, а не злы, что Он воплощает свой вечный план в наших жизнях. Мир не всегда понимает причину того, почему Бог позволяет страдания. Когда приходит боль или случается травма, или у нас нет ответов на вопрос, почему мы страдаем, мы можем крепко держаться за следующее. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 18 стих. Всевластие Бога через наши обстоятельства приводит к осуществлению Его целей в вечности. Мы не всегда понимаем причины тех ситуаций, которые Бог позволяет в нашей жизни, но нам не нужно знать почему, нам нужно знать Иисуса. Отец, даже несмотря на то, что мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами, мы знаем Тебя. Мы доверяем Тебе, мы верим в Твою благость и в великую любовь, которая у Тебя есть для нас. Научи нас доверять Тебе больше и больше. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Благодарное сердце. Свободное радио.

Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Дмитрий Сергеевич Лихачев, автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы и русской культуры. Автор сотен работ по широкому кругу проблем, теорий и истории древнерусской литературы, многие из которых переведены на английский, болгарский, итальянский, польский, сербский, хорватский, чешский, французский, испанский, японский, китайский, немецкий и другие языки. Автор 500 научных и около 600 публицистических трудов. Вот что он писал о Боге. «Сознание предшествует воплощению идей. Бог – великий архитектор». Свободному радио 7 лет.

0: Я хочу пожелать вам счастья. Счастья прямо сейчас, в этот момент. Ведь этот момент – это и есть наша жизнь. С вами Катя, и вы на Свободном радио. На самом деле очень мало нужно для счастливой жизни. Все, что нужно, находится внутри нас. Внутри нас живет Божий Дух. Он направляет нас на путь правды, если только мы попросим Его об этом. И даст радость и мудрость.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: В любое время дня и ночи «Свободное радио» рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. Свободному радио 7 лет.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Представьте себе, 10 девушек с факелами в руках вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а 5 — умными. Глупые, взяв факелы, не захватили с собой масло, а умные взяли вместе с факелами и кувшинчики с маслом. Жених задерживался, и девушки стали дремать и уснули. В полночь раздался крик: «Жених идет! Выходите встречать его!» Тут все девушки проснулись и поправили факелы, чтобы лучше горели. Глупые сказали умным: «Дайте нам масло, у нас сгаснут факелы». Но умные ответили: «У нас не хватит масла и для себя, и для вас. Лучше сходите в лавку и купите». Но в то время, когда они пошли покупать, пришел жених. Девушки, которые были готовы, пошли с женихом на свадебный пир, и дверь за ними закрылась. Потом пришли и остальные девушки. «Господин, господин, открой нам!» — сказали они. «Нет», — ответил он, — «я вас знать не знаю». Так будьте всегда начеку, ведь вы не знаете ни дня, ни часа.

0: Дорогие и возлюбленные работники свободного радио, ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляю вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Наталья, из Москвы, из Московской Центральной Церкви.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я с детства ходила в церковь, мама меня водила в церковь, и в воскресной школе я также была. Я видела пример своей мамы и очень благодарна Богу за то, что она мне с детства привела вот хождение в церковь, чтение Слова Божьего. И в Библии написано: «Наставь при пути юношу, и он не уклонится».
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, моя вера меня направляет в жизни идти по правильному пути. То есть ты познаешь Бога, общение с Ним, молитве и также чтение Слова Божьего. И, соответственно, ты это все через себя пропускаешь, и это идет как наставление тебе по жизни.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Притчи, 23 глава, 17 стих. «Потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Ну, это свобода. Свобода от греха. Вот.
0: Свободное радио. Нам по пути.

Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских Христиан-Баптистов, Краснодар.

0: Я снова это сделала. Ну почему, Господи? Ну почему я снова совершаю этот грех? Я просто ничего не могу с собой поделать.
1: Ты плачешь, красотка. Кто тебя обидел?
0: Я только что опять это сделала. Я поклялась, что никогда больше не сделаю это. И вот, пожалуйста, в тот же самый день.
1: Да относись ты проще к этому. В конце концов, ты же всего-навсего человек.
2: Кстати, суд идет. Пожалуйста, садитесь. На скамью приглашается подсудимая.
0: Да, Ваша честь.
2: Защитник, ваши доводы.
1: Моя подзащитная признает себя виновной.
0: Что?
1: Ваша честь.
0: Вы мой адвокат?
1: Но мы вверяем себя милости суда, Ваша честь. Дело в том, что моя подзащитная всего лишь человек. Простой смертный, понимаете? И кроме того, не она одна несет ответственность за совершенное преступление.
2: Не понял, а кто еще несет?
1: Я, Ваша честь. Падший ангел, Люцифер. Короче говоря, черт ее попутал, Ваша честь.
0: Ваша честь, у меня есть хоть какой-то шанс на помилование?
2: Выбрав в адвокаты соучастника преступления, у вас действительно мало шансов, но вы продолжаете настаивать на своей виновности.
0: А какой у меня есть выбор?
2: Нам еще не были представлены доказательства преступления. Прокурор, вы готовы предоставить суду доказательства?
3: Да, Ваша честь.
1: О, нет, только не ты опять!
2: Порядок в суде.
1: Прошу прощения, Ваша честь.
2: Какие доказательства вы имеете против подсудимой?
3: Прошу прощения, Ваша честь, но все документы с доказательствами против подсудимой бесследно исчезли.
2: Как это исчезло?
1: Он всегда это делает! Он мне назло это делает!
2: Порядок в суде!
1: Почему меня не предупредили, что мой клиент крестьянин?
2: Порядок в суде!
1: Ваша честь, я был введен в заблуждение стороной обвинения! Я требую отложить слушание!
2: Порядок в суде! Так каким образом исчезли доказательства против подсудимой?
3: Ваша честь, дело в том, что когда я умер на кресте, показания против всех, кто уверовал в меня, исчезли.
1: Ваша честь!
2: Включая доказательства о преступлении подсудимой?
3: Совершенно верно, Ваша честь.
1: Это несправедливо!
2: Порядок
1: вы
2: в суде!
1: Вы только посмотрите
0: Ваша
1: на это!
0: Честь.
2: Не за...
3: Я понимаю,
2: это
3: что...
2: Порядок в суде!
3: Ваша честь, я понимаю, что со стороны это может показаться несправедливым, но когда я умер на кресте, я сам понес наказание за все преступления. Преступления подсудимой.
1: Ваша честь!
3: Даже за те, которые она еще не совершила.
1: Ваша честь, это безумие! Что вы его слушаете?
2: Мне это тоже не нравится. Но если против подсудимой нет никаких доказательств, мне ничего не остается сделать, как объявить ее невиновной.
1: Какая же она невиновная? Ежу, понятно, она виновата!
2: Суд окончен. Все свободны.
4: Свободное радио. Делай, что должен. И будь, что будет.

0: Притчи Соломона.
1: Не завидуй жестокому и не избирай ни одного из его путей, потому что мерзок Господу коварный, а праведным он доверяет.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: какой-то момент я почувствовал тошноту. Я переел новостей и видеоблогеров и отравился пропагандой. И все бы ничего, если бы это отравление не стало сказываться на моей душе. Когда я пытался объяснить свое состояние, то не нашел ничего лучше, чем слово «ржавчина». Ржавчина ненависти стала потихонечку точить меня изнутри. Она делает это так незаметно и так умело притворяется честностью и справедливостью, что я попался. В качестве лечения я прописал себе детокс и усиленное общение с семьей и близкими. А дальше сработало время. Я не говорю про то, что позиция «голову в песок» идеальна, но позволить себе стать источником яда, который бурлит внутри и иногда выплескивается наружу, это тоже неверно. Мудрости и любви вам!
1: Свободное радио.

0: вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.
1: Как пришел в этот мир ни с чем.

0: Деяния апостолов.
1: После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасону Киприанину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим, братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему:
2: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда».
1: Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение.

0: Когда бьют по одному честному лицу, все честные лица должны испытывать и боль, и негодование, и муку попранного человеческого достоинства. Леонид Андреев, русский писатель.
1: Свободное радио.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Понятие «локус контроля» ввел в мир психологии американский исследователь Джулиан Роттер. Было это аж в 1954 году. Исследование склонности человека приписывать успех или неудачи в его жизни внешним обстоятельствам или, наоборот, своим собственным внутренним способностям разделили локус контроля на два лагеря – экстернальный и интернальный. В каком случае говорят об экстернальном, внешнем локусе? Все очень просто. Рядом с вами наверняка рука об руку работают коллеги. И наверняка найдется тот, у которого во всем, что в жизни идет не по плану, виноваты. Погода, правительство, не выспался, ой, что-то я сегодня не в форме. И далее по списку. Или наглядный пример детского поведения. Экстернал. Ребенок с экстернальным локусом, если получит двойку, опишет эту ситуацию как результат грубейшего стечения обстоятельств, на которые он ну никак повлиять не мог. Учитель спросил то, что не проходили, либо это вообще вы вчера своими гостями отвлекали его и не давали подготовиться. А вот интернал, личность с интернальным локусом контроля, объяснит любую неудачу своей личной несостоятельностью и неспособностью. Такой школьник лишь вдохнет, мол, да, не подготовился. А вот коллега на любые недоработки ответит, да, не дотянул, упустил, не сосредоточился. Причем, что интересно, на самом деле действительно бывают ситуации, когда человек оказывается заложником внешних обстоятельств. Но для интернала в любом случае ответственность только на нем. Разница между экстернальным и интернальным локусами контроля заключается не только в отношении к ответственности, но и в целом соответствует противоположным жизненным позициям. И что самое интересное, интерналы, для которых не существует никакой другой ответственности, кроме их личной, как правило, уверены в себе, последовательны и достигают поставленных целей. А что касается экстерналов, они, напротив, подозрительны, тревожны и часто проявляют агрессию. И гораздо реже добиваются успеха. Определить, кто есть кто, нетрудно. И, что называется, сделать это можно на глазок. Достаточно просто понаблюдать за человеком и послушать, что и как он говорит. Ну а для пущей уверенности или просто из любопытства можно пройти так называемый опросник Роттера, который позволяет определить ваш личный локус контроля.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.
2: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Ретро-музыка на Свободном радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Нежные действия. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Пророк Исаия, 42 глава, 3 стих. Этот стих о надломленной трости и дымящемся льне показывает, как Господь Иисус обращается с теми из своих искупленных, кто нуждается в ободрении. Надломленная трость символизирует верующего, подвергшегося в силу внешних обстоятельств такому удару, с которым он не может справиться и из-за которого страдает его духовная жизнь. Дымящийся лен говорит об искупленной душе, чья духовная сила почти угасла. Доверие к Богу поколебалось, а любовь к Господу Иисусу остыла. Примером такого духовного состояния могут служить два ученика в Евангелии от Луки, 24 глава, с 13 по 32 стих. Подавленные и разочарованные, они шли из Иерусалима в Эммаус. Их ожидания были уничтожены одним ударом, распятием их учителя, которого они считали мессией. Их доверие к Богу поколебалось, их любовь ко Христу остыла, их вера лишь мерцала. Но Господь Иисус приблизился к ним и задал несколько вопросов, чтобы действовать нежно. Он выслушал их и затем показал ошибочность их размышлений, не переломив надломленную трость. Христос должен был пострадать, чтобы иметь возможность установить свое славное царство. Затем он изъяснил все, что сказано о нем в Ветхом Завете. Это разожгло веру учеников, и их сердца снова воспламенились любовью к нему.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: В 1913 году мать Хуана Луга познакомилась с миссионерами-пятидесятниками из движения «Возрождение на Азуза-стрит», которые направлялись в Японию и Китай, после чего рассказала о своей новообретенной вере сыну. Однако 23-летний Хуан, который был азартным игроком, курил и любил выпить, и слышать не хотел об этом. Вскоре он уехал на Гавайи, где стал работать на сахарных плантациях. Но там один из работников тоже стал христианином. Он был неграмотным и попросил Хуана читать ему Библию во время перерывов. Хуан неохотно согласился, но то, что он нашел в Библии, полностью изменило его жизнь. Вскоре он принял Иисуса Христа, крестился Святым Духом и почувствовал себя призванным к служению. В этот день, 30 августа 1916 года, Хуан Луго вернулся на родину. Именно его проповедь и служение считают моментом основания Пятидесятнической церкви Пуэрто-Рико. За 2 года Луго основал здесь 4 церкви. Его проповедь была наиболее успешна среди тех, кого общество довело до предела – неграмотных и бедняков. Вскоре пятидесятники-евангелисты из Пуэрто-Рико разъехались во все латиноамериканские страны, а также Испанию и Португалию. Сам Хуан в 1931 году переехал в Нью-Йорк. К тому времени в Пуэрто-Рико было основано и успешно развивалось 37 пятидесятнических церквей. В Нью-Йорке Луга основал церковь для выходцев из Пуэрто-Рико. Именно эта церковь стала центром Испанского восточного округа Ассамблей Божьих на Атлантическом побережье Соединенных Штатов.
3: След в истории.
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Прибавь нам веры», — сказали апостолы Господу. «Если есть у вас вера хоть с горчишное зернышко», — ответил Господь, «то если скажете этой шелковице: «Вырви себя с корнями и пересади себя в море», она вам подчинится».
2: Самое важное рядом. Свободное радио.

Недавно прочитал у своей знакомой о том, что она абсолютно довольна и благодарна Богу за все, что у нее есть, и что она может просто проживать ту жизнь, которую дал ей Бог. Для меня это очень высокая планка и предмет моих молитв. Желаю нам всем быть благодарными и обрести в этом покой.

0: Дорогие друзья, команда Свободного радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
1: Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Пауль Тиллих. Человек – это не ответ. Человек – это вопрос.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. С детства нас учили, что все хорошее и правильное нужно обязательно делать через «не хочу». И в нас укоренилась уверенность, что хочется постоянно чего-то неправильного. А правильное все время напрягает и давит авторитетом. Делать правильное не хочется, но надо. В религиозной жизни это переносится и на отношения с Богом. Делать грешное всегда ну очень хочется, но надо себя пересиливать. А вот праведное делать не хочется, но надо. А не то в ад. Такой Бог, как уставший вселенский участковый, которому надоело, что эти людишки из второго подъезда вечно шумят и нарушают порядок. В карикатурном виде эту картину мира верующих часто высмеивают атеисты. К сожалению, многие верующие действительно открыто или в глубине души думают именно так. Но на самом деле голос Бога — это и есть тихое, глубокое, легкое и сильное «хочу», прикосновение Святого Духа. То теплое бесшабашное «хочу», которое как в детстве. Хочу бегать с собакой по одуванчикам. Хочу пить мятный чай на веранде и смотреть на дождь. Хочу вылечить больного цыпленка. Хочу кататься на велосипеде, чтобы ветер в лицо. Хочу чуда, хочу счастья, хочу любви. Это и есть то, чего хочет Бог. Религиозные правила, Евангелие, Писание святых отцов – это вовсе не уголовный кодекс Бога, как его обычно представляют, а самый лучший учебник личной эффективности. О том, как добиться того, чего действительно хочешь.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Когда Иисус вышел из лодки, тут же ему навстречу бросился с кладбища человек, одержимый нечистым духом. Он жил в склепах. Никто не мог связать его даже цепями, потому что хоть и не раз вязали его цепями по рукам и ногам, но он разрывал цепи и оковы, и никто не мог с ним справиться. И непрестанно, день и ночь, в склепах и на горах, кричал он и бил себя камнями. Издали увидев Иисуса, он подбежал к нему, упал перед ним ниц и громким голосом крикнул:
1: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Богом тебя заклинаю! Не мучь меня!»
0: Он говорил так, потому что Иисус сказал: «Выйди, нечистый дух, из этого человека!» «Как твое имя?» — спросил его Иисус.
1: «Меня зовут Легион, потому что нас много», — отвечает тот.
0: Он стал умолять Иисуса не высылать их из этой земли, а там, на горе, паслось большое стадо свиней.
1: «Пошли нас в свиней, мы в них войдем», — просили его бесы.
0: Он позволил. Нечистые духи, вышедшие из человека, вошли в свиней. И стадо ринулось с кручи в море, а их было около 2000, и в море утонуло. Свинопасы побежали и рассказали об этом в городе и окрестностях. Жители пришли посмотреть, что случилось. Приходят они к Иисусу и видят: бывший одержимый, тот, в ком было целое полчище бесов, сидит одетый и в здравом уме. Им стало страшно. Очевидцы рассказали им, что произошло с одержимым и со свиньями. Тогда они стали просить Иисуса, чтобы он ушел из их мест. Когда Иисус садился в лодку, одержимый просил взять его с собой, но он не разрешил. «Ступай домой к своим. Расскажи им, как сжалился над тобой Господь и что он для тебя сделал», — сказал Иисус. Тот ушел и стал рассказывать в Десятиграде, что сделал для него Иисус. И все поражались.

Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет всем свободным, кого объединяет на своих волнах свободное радио. С вами Катя. Часто у вас бывает, что с языка слетает злое слово. Может, кто-то скажет: ну что такого, это же только слово, я никого и пальцем не тронул. И вообще, у нас свобода слова. Но не к такой свободе призваны мы. Слово, как говорит нам Писание, может быть исполнено смертоносного яда. От слов своих мы осуждаемся. Или наоборот, спасаемся. Так что внимательнее к словам. Слово доброе способно исцелить.
1: Свободное радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень? А если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете дать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Небесный Отец одарит добром того, кто его просит».
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Штурман, ну что там?
1: Вижу свет, капитан! Маяк! Маяк! Слава богу, нас не отнесло в открытое море! Берег там! Значит, скалы в другой стороне! Мы в безопасности!
2: Ура! Ура!
3: Пора зажигать маяк, слышишь?
4: А какой в этом смысл? Кому это нужно? Что-то я не слышал, чтоб кто-то спасся благодаря нашему маяку. Все это напрасная трата топлива.
3: Да ну, брось ты. Мне кажется, наш маяк многим указывает верный путь.
4: А ты лично видела хотя бы кого-нибудь из них?
3: Нет, но ведь зажигать маяк — это наша обязанность, а остальное — это уже не наше дело.
4: И все-таки я не могу выполнять работу, в которой нет никакого смысла. Извини, но сегодня я не буду зажигать маяк. Лучше займусь чем-нибудь по-настоящему важным.
0: Штурман, что там?
1: Капитан, я ничего не вижу, странно, но по моим расчетам маяк должен быть там, но света нет.
0: Значит, вы все-таки ошиблись, штурман. Держим курс прямо.
1: Скалы, капитан, мы налетели на скалы. Я ничего не понимаю, отчего же там горел маяк?
5: Не переставайте рассказывать неверующим людям о Боге и молиться о них. Даже если все это вам кажется порой абсолютно тщетным, вы даже не представляете себе, насколько это может быть важно.
6: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Что такое похоть очей? Предположу, что это злоупотребление эстетическими удовольствиями. Возьмем, к примеру, Соломона. Чего бы ни желали его глаза, он получал. А они желали того же самого, что и наши. Он сделал так, чтобы все, что его окружало, было приятным для глаз. Роскошные одежды, величественный дворец, изящные украшения, ухоженные сады, красивые женщины, богатый интерьер и экстерьер, золото. Золото очень радует глаз, а много золота, по идее, должно радовать его еще больше. Ему не нужно было взирать на нищету, болезни, глиняные хибары и что-либо угнетающее. Он, как и все, стремился окружать себя красотой. Просто у большинства нет финансовой возможности получить себе в собственность все, что попросят глаза. Неплохо, например, хотеть стильно одеваться. Но если это желание заставляет вас влезать в долги, стыдиться недорогой одежды, постоянно обращать внимание на внешний вид других, то знайте, что оно уже превратилось в похоть, и у вас проблемы. Законная потребность одеваться приобрела незаконную силу. Что такое похоть плоти? Возможно, это злоупотребление физическими удовольствиями, доступными благодаря тому, что мы обладаем телом. Многообразие еды, напитки, интимные отношения, различные удобства, развлечения, не обязательно греховные. Всевозможные приятные и интересные виды деятельности. Комфорт, спорт и вся гамма телесных ощущений. Тот потенциал, который может быть благословением, если находится под контролем праведности. Но законные физические потребности легко превращаются в похоти, заменяя собой поклонение Творцу.

0: Приветствуем Свободное Радио. Здесь группа Nathan Idol. И мы хотим поздравить вас от всего сердца с этой прекрасной цифрой 7 лет существования радио.
1: Мы рады нашему знакомству, рады нашему сотрудничеству и рады тому, что мы когда-то смогли быть вместе с вами и смогли сделать много чего интересного. И рады, что наша музыка звучит на вашем радио. И очень надеемся, что мы еще встретимся, еще вместе послужим, еще вместе порадуем всех наших радиослушателей хорошей музыкой, хорошими передачами. Так что с днем рождения!
0: Пусть Бог благословит вас и ваше служение, и пусть Бог сохранит вас еще много-много лет.
1: И приумножит все, что вы делаете хорошее.
0: Поздравляем!
1: С днем рождения!

0: черном обелиске – удивительном артефакте, найденном в середине XIX века британским археологом Генри Лайардом. Черный обелиск – это стела из черного известняка высотой 198 сантиметров. Обелиск был вытесан по приказу ассирийского царя Салманасара III и установлен в городе Нимруде около 825 года до нашей эры. На одном из его барельефов изображен израильский царь Иуй, 10-й в ряду израильских царей и родоначальник 5-й династии. Его история содержится в 4-й книге царств и кратко пересказана в книге Паралипоменон. Черный обелиск изображает Иуя, склонившегося перед ассирийским царем, в то время как слуги-израильтяне подносят ему дары в качестве дани. Изображение сопровождается такой надписью: «Дань Иуя, сына Амврия, я получил от него серебро, золото, золотую чашу, золотую вазу с заостренным дном, золотые бокалы, золотые ведра, олово и скипетр для царя». Черный обелиск Салманасара III является ошеломляющим подтверждением исторической точности Библии. На нем упомянуты Иуй, Амврий, Бен-Хадад и Азаил, а также города Тир и Сидон.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
2: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?»
1: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
3: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать».
1: Они принесли ему динарий и говорит им:
3: «Чье это изображение и надпись?»
1: Говорят ему:
2: «Кесаревы».
1: Тогда говорит им:
3: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу».
1: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли.
4: Свободное радио.

Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: христианка. И даже в том состоянии, в котором я находился без Бога, сейчас я смотрю на себя и думаю, что она всегда искала его. Когда я первый раз пришел в собрание, я сразу покаялся и понял, что другой жизни нет. С этого начался мой путь христианский. Прошло уже почти 20 лет, я уже в вере, Бог дал мне семью, жену, сына. Без них я наркоман, алкоголик, преступник. Вот кто я был без Бога.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: золотые библейские стихи.
1: «Все у вас да будет с любовью». 1 Коринфянам, 16 глава, 14 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем 7-летие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем, и лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
3: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: Боже, ну что я им теперь скажу? Что я им скажу? Какой я после этого мужчина? Лузер, пустое место.
1: Привет. Ну, как там, на работе? Все нормально?
0: Нет. Сократили меня. Ничего больше не говори, ладно? Я немного сам с собой побуду, хорошо?
1: Ужинать будешь?
0: Я не голоден. Лузер, как ты мог? Как ты мог? Как ты все это допустил? Ну, я
2: Папа,
0: же просил.
2: Привет.
0: А, привет, дочь.
2: А знаешь, кого мы сегодня видели в парке?
0: Кого же?
2: Белку настоящую. Вот так, близко-близко.
0: Здорово.
2: А почему ты не обрадовался? Знаешь, как я обрадовалась?
0: Да я обрадовался.
2: Нет, ты совсем какой-то грустный.
0: Понимаешь, не могу я сейчас радоваться.
2: Почему?
0: Ну, как тебе это объяснить? Я неудачник.
2: Это как?
0: А вот так. Ничего у меня не получается. Ничего.
2: Но у тебя как раз получается. Еще как получается. Ты все умеешь лучше, чем я.
0: Да я не об этом. Понимаешь, нет, сейчас тебе, конечно, сложно это понять. Ты ведь не знаешь, как у нас у взрослых все по-дурацки устроено. У нас нужно быть успешным в своей карьере, ну, словом, на работе. Ну, то есть быть самым-самым. А я не добился никакого успеха. Никем я не стал. Да что там, свою жалкую работу и ту потерял. Я не могу обеспечить вам с мамой лучшую жизнь. Что бы я ни делал, как бы я ни старался, все впустую. А вот ты у меня такая замечательная. Такая хорошая. Ты достойна большего. Словом, тебе нужен лучший папа, чем я.
2: Но ведь его не бывает. Ведь ты мой самый лучший папа. Так больше никто не умеет.

Я не обязан верить, что тот же Бог, который одарил нас чувствами, здравым смыслом и разумом, требует, чтобы мы отказались от их использования. Итальянский физик, механик и астроном Галилео Галилей.

Разрешите пожелать вам отличного дня. Отличного дня от всех других. Ведь сегодняшний день особенный. А если появится возможность достаточно времени провести с семьей, выбраться в какое-нибудь красивое место, отправляйтесь в картинную галерею вместе с детьми при первой возможности. И когда пойдете, объясните детям вот что. У хорошего художника вы смотрите на красавицу, а у великого художника она смотрит на вас.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Жемчужины архива нашего радио.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы, наверное, слышали, как некоторые люди говорят такую фразу. «Как жизнь несправедлива!» Вы тоже так говорили? Сегодня я хочу поговорить об этом. Когда жизнь несправедлива? Мы с вами прочитаем прекрасный отрывок Священного Писания и побеседуем на эту тему. Прошу вас открыть Библию или Новый Завет и найти первое послание Петра, 3 главу. Прочитаем из первого соборного послания апостола Петра, из 3 главы, с 13 по 17 стихи. Внимательно послушайте. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. И кто может повредить вам, если вы ревностно стремитесь творить добро? Но даже если вам придется пострадать за праведные проступки, то вы блаженны. Так не бойтесь же их и не позволяйте себе устрашиться. В сердцах ваших почитайте Христа как Господа и будьте готовы дать ответ тем, кто спросит вас о причине этой надежды, которая есть у всех вас. Но сделайте это мягко и с уважением. Сохраняйте свою совесть чистой, чтобы, когда оскорбляют вас, устыдились бы те, кто порочит доброе поведение ваше во Христе. Ибо лучше пострадать за поступок праведный, если на это есть воля Божия, чем за неправедный. Я бы хотел затронуть с вами эту тему, дорогие друзья, которая касается каждого из нас в той или иной степени. Некоторые люди говорят, что жизнь несправедлива к ним уже долгое время. Я замечаю, что если мы проходим через времена, когда нам трудно восстановить или изменить прежнее, мы должны теперь жить с последствиями того, что случилось. Я хотел бы начать нашу беседу с молитвы. Давайте склоним наши сердца пред Богом. Подумайте сейчас о ваших трудностях и проблемах, которые иссушили всю вашу радость и сделали вас беспокойным человеком. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, Боже вечный и любящий, каждому из нас хочется, чтобы все в жизни было по справедливости. Нам кажется, что жизнь должна быть справедливой, что истина должна быть вознаграждена и уважаема, а всякая ложь должна быть удалена. И мы сильно страдаем от последствий обмана. И Ты, Господи, Ты знаешь нашу жизнь. У нас не все получается, хотя мы стараемся все делать правильно, справедливо. Иногда это происходит в семье или с ребенком, и даже уже с повзрослевшими детьми. Когда супруги разводятся и оставляют друг друга, и они чувствуют огорчение и боль, что не могут вернуть ушедшего и сохранить семью. Семьи разваливаются. А у других в семье большое горе, и один из родителей или детей серьезно заболевает, и глаза уже не светятся жизнью, как раньше. Для некоторых это несправедливая ситуация на работе или в школе, и мы сами ничего не можем исправить. Господи, помоги. Кажется, что жизнь так несправедлива. Боже милосердный, я молюсь, чтобы Ты, Боже, использовал эти несколько минут, которые у нас есть для изучения Слова Божия, которое дано нам, чтобы мы были утешены и ободрены. Я хочу поблагодарить Тебя, Боже, за помощь каждому из нас в каждой конкретной ситуации, в каждом конкретном случае в этом мире. Господи, напомни нам снова о силе креста, и пусть это наложит отпечаток на нашу жизнь, и пусть Дух Святой работает над нами на пути освящения. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Книга под названием «Дорога, которую используют меньше всего». Она начинается простыми словами. «Жизнь сложна и трудна». И далее автор рассматривает в своей работе трудности и проблемы разных областей жизни. И на самом деле наша жизнь сложна и трудна. Другой писатель пишет следующее. Я прочитаю цитату. Послушайте. «Вопреки ожидаемому, сейчас я смотрю на трудности прошлого, которые были очень болезненны в то время, с чувством определенного удовлетворения. На самом деле, всему, чему я научился за мои 75 лет в этом мире, пишет автор, все, что я приобрел ценного и важного, все было приобретено через горе и трудности, но не через спокойствие. Другими словами, если это вообще возможно, удалить горе и болезнь из нашего земного странствования посредством использования какого-нибудь медицинского лекарства или другого средства, то в результате это не сделает жизнь прелестной, но очень банальной и тривиальной для существования. Вот, в принципе, что значит крест. Я хочу повторить фразу из этой цитаты. «Всему, чему я научился за мои 75 лет в этом мире, пишет автор, все, что я приобрел ценного и важного, все было приобретено через горе и трудности, но не через спокойствие». Но одно дело, когда мы читаем книги или слышим советы от умных писателей, и другое дело, когда это касается лично меня. Я знаю, что нет такого человека, который бы слушал меня сейчас и не знал бы, что такое горе, трудности или несправедливые отношения. Или когда ты сам не можешь ничего сделать, все так плохо, все идет кувырком, какая-то ненормальная жизнь. Вы знаете, что такое трудности и горе, что мы имеем в виду, говоря, что жизнь несправедлива. Мне кажется, что у нас есть два выбора, два отношения, два взгляда на реальность жизни. Один взгляд – это чисто человеческое отношение. Если жизнь несправедлива, то я своего все равно добьюсь. Я хочу справедливости. Я сделаю все, как надо. Я больше этого не буду терпеть. Это человеческий подход. И в нашем мире очень много людей-советчиков или напечатанной литературы, которые поддерживают такую точку зрения. И если это ваша точка зрения и позиция, то я хочу вам сказать, что, может, вы добьетесь своего, того, что вы называете справедливостью, но у вас не будет мира. У вас не будет удовлетворения. Может быть, это будет для вас выходом для вашего гнева, но это не прославит Бога, если это ваша единственная позиция. Но вот другой подход, другая точка зрения – это божественный взгляд. Об этом сказано в первом послании Петра, и мы как раз разбираем эту книгу Библии. Я думаю, что об этом очень хорошо сказано в 12 стихе 3 главы. Читаем этот текст. «Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Ибо взор Господа на тех, кто праведен, и слух Его открыт их молитвам, но от тех, кто творит зло, Господь отворачивает свой лик». Теперь вы можете иметь это в виду. Это не только написано апостолом Петром, но он цитирует это из книги Псалмов, 33-й Псалом. Посмотрите на эти стихи. И запомните принцип. Принцип следующий. Бог ничего не упускает. Его глаза наблюдают за жизнью верующего человека и за вашей жизнью. Его уши слышат вашу молитву. И не думайте, что он не замечает плохого. Он не только видит, но и он не забывает. Он может долго терпеть, но он никогда не идет на компромисс со своей праведностью, со справедливостью, его взор обращен на тех, кто праведен, и лицо Господне против делающих зло. Вы, может, думаете, ну почему это так долго длится? Сколько это можно терпеть? И мне нравится ответ одного человека, который сказал так. Потому что Бог не должен подбивать итоги в конце каждого месяца. Иногда это длится всю жизнь. И даже продолжается после смерти. Но я знаю, что в конце Бог совершит праведный суд. И в конце это приведет к добру, ко благу. Если мы не верим в это и не знаем этого, то тогда мы становимся циниками, которые многие годы проводят в ненависти, гневе, недовольстве. И в конце концов получаются вредные бабушки и дедушки. Из 13 по 17 стихи 3 главы 1 послания апостола Петра я обнаружил принципы, которым хорошо было бы следовать. Но, пожалуйста, поймите, что это не таблетка для любой области жизни. И здесь не говорится о безопасности государства. Здесь говорится о проблемах личности, о проблемах человека. Это не лишает вас вашего права. Как гражданина государства быть защищенным правоохранительной системой государства, системой милиции и так далее. Я сейчас не говорю об этой области. Я не говорю, что вам не нужна защита государства. Я говорю сейчас о личности и об области взаимоотношений и о жизни в общем. Здесь уже никто нас не может защитить, никто не может помочь, только Господь. И вот почему здесь сказано, что Бог слышит наши молитвы. Слух Господа открыт к нашим молитвам. А теперь позвольте мне дать вам основной тезис – из 13 стиха. Он нам фактически представлен. Прочитаем из 13 стиха 3 главы 1 Петра. Итак, 13 стих говорит следующее. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? И кто может повредить вам, если вы ревностно стремитесь творить добро?» Это и есть основной принцип. И в основном это правда. То есть что это? Те, кто живут честной жизнью, обычно не страдают. Я использовал слова «обычно не страдают». Я чувствую вашу реакцию, что это не относится к России. «У нас здесь не живут честно», вы скажете. Ну, скажем, те люди, которые живут чистой, честной, справедливой жизнью, меньше страдают. Можно сказать, что они всегда возвращают долги и не занимаются финансовыми махинациями, и у них нет проблем в этой области, только всегда денег маловато. Но зато все они заработаны честным трудом. Или вы заботитесь о своем здоровье, вы физически упражняетесь, следите за своей диетой, достаточно спите, отдыхаете. У вас больше шансов оставаться здоровым по сравнению с теми, кто нарушает эти правила. Или еще один пример. Вы ездите на машине в пределах допущенной скорости. Вы подчиняетесь правилам безопасности дорожного движения. И существует малая вероятность того, что вы будете оштрафованы сотрудником ГАИ или ГИБДД, как сейчас говорят. Или когда вы помогаете другим в нужде. Но когда вы нуждаетесь в помощи, то находятся те, кто поможет вам. Вот в чем заключается этот принцип. И опять, это общий принцип. В то же время мы знаем, что жизнь часто жестока и несправедлива. И бывают времена, когда основной принцип изменяется. И те, кто живет чисто, честно, делает добро, живет праведной жизнью, молится Богу, кажется, поступает всегда правильно, по-прежнему обнаруживает, что жизнь к нему несправедлива. Об этом и говорят стихи с 14 по 17, 3 главы 1 послания Петра. Но это исключение. Вы видите слова в 14 стихе. «Но если и...» Позвольте мне сказать немного о контексте греческого подлинника. Каждый раз, когда встречается слово «если» в греческом Новом Завете, то это может значить одно из четырех. Мы называем это условием первого класса, второго класса, третьего, четвертого. Позвольте мне объяснить вам. Условие первого класса в греческом языке предполагает, что утверждение – истина. Сатана, обращаясь к Иисусу Христу, два раза употребил этот предлог. «Если ты Сын Божий», так записано в Евангелии от Матфея 4 главе, стихи с 3 по 6, «если ты Сын Божий», это условие первого класса, первой категории. Это предполагает истину. Сатана знал, что Иисус есть Сын Божий. Мы можем использовать слово «поскольку», чтобы описать то же самое событие. Но здесь использован другой предлог. Также есть предлог «если» второго класса. И он предполагает, что это неправда. Вот, например, апостол Павел пишет в послании к Галатам, 1 глава, 10 стих. «Если бы и я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Это условие второго класса. «Я не стараюсь угождать людям». Этот предлог употребляется и таким образом, хотя и не так часто, как первого класса. Очень часто мы встречаемся с употреблением третьего класса. Это точно так же, как мы используем слово «если». Может, это правда, а может и нет. Например, прочитанный сегодня текст из первого послания Петра, 3 глава, 13 стих, имеет предлог «условие третьего класса». «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Это значит, что у вас есть выбор. Вы можете быть ревнителями, а можете и не быть. У вас есть выбор. А вот 14 стих употребляет редкую форму четвертого класса. Что значит, что это не так. Или даже некоторые говорят: «Я хотел бы, чтобы это не было правдой». Но иногда так случается. Стих 14. «Но если...» Такое редко, но может случаться. «Но если и страдаете за правду...» То есть это еще больше исключение из правила, а не само правило. «То вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь». Но даже если вам придется пострадать за праведные проступки, то вы блаженны. Так не бойтесь же их и не позволяйте себе устрашиться. И сейчас я хотел бы, чтобы вы взяли карандаш или ручку и записали на бумаге некоторые мысли. Я хочу предложить вам из Слова Божия 5 отношений, реакции на определенные ситуации, когда жизнь несправедлива. Как нужно поступать, как к этому относиться. И я прошу вас записать их, потому что это не мои советы, а советы Божии. И если я дам вам совет, то это всего-навсего человеческий совет, рекомендация, он несовершенен. Поэтому я хочу знать, что Бог говорит, когда мы делаем доброе, а нам возвращается злое. Хорошо? Итак, 5 советов. И все они касаются 5 различных областей. Давайте определим первый. Когда случается несправедливость, это стих 14, начало стиха. То есть будьте довольны, когда с вами поступили несправедливо. Это совет первый. Считайте, что вас Бог благословил. Пишите, даже если вы не хотите, потому что это первый совет, который записал Петр. 14 стих. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны». Но даже если вам придется пострадать за праведные поступки, то вы блаженны. Так не бойтесь же их и не позволяйте себе устрашиться. Здесь употреблено слово «блаженны». Счастливы, довольны. Вас особо благословил Бог. Кажется странно, не так ли? Если вам нужны другие подтверждения, то запишите Иакова 1 глава 2 стих. И в современном переводе этот стих звучит так. «Братья мои, с великой радостью принимайте, когда проходите через всякие испытания». Но сразу же возникает вопрос. Как я могу понять, что это благословение Божие, когда ко мне несправедливо относятся? Это хороший вопрос. Прежде всего, вы были призваны пройти через это испытание. Это напоминание, что Бог приготовил для вас в жизни. Если вы скажете, я не уверен, что был призван к этому, то давайте обратимся ко 2 главе, 21 стиху 1 послания Петра.

0: Понятно, что когда вы проскочили на красный свет светофора, и вас остановил сотрудник ГИБДД или ГАИ, в этой ситуации все объяснимо. И закономерно вы нарушили правила и теперь готовы заплатить штраф. Но вот когда вы не нарушили правил, а вас остановили и, проверяя ваши документы, придираются, не хотят оштрафовать ни за что, а вы должны считать это благословением. Ха-ха. Наверное, вы можете сказать, что это не только благословение, но и чудо, что у меня еще терпение есть переносить эту несправедливость. Так ведь? И вы правы, вы правы. Каждый человек в этом мире может ждать терпеливо, когда его награждают за доброе дело. И многие люди могут терпеть, когда их наказывают за плохие проступки. Но только верующие в Иисуса Христа могут перенести терпеливо, когда вы даже несправедливо страдаете. Когда вы все делаете правильно. В этом-то и заключается ваша уникальность. В этом вся изюминка. И есть такие случаи в жизни, когда вы призваны именно к этому. И вам будет очень тяжело. Так же поступали и с пророками. Стих 9, 3 главы говорит то же самое. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы унаследовать благословение. Как я могу быть довольным и счастливым? Первое. Я думаю, потому что однажды мы будем вознаграждены за терпение в страданиях, которые мы не заслужили. Вы просто послушайте, что я прочитаю из Евангелия от Матфея, 5 глава с 10 стиха. Это слова Христа. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Как я могу быть довольным в этот момент? Я могу помнить, что будет награда. Это во-первых. Считайте, что вы особенно благословлены Богом. 14 стих. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». И 17 стих. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Да поможет нам Господь».
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Терять и обретать. Потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Матфея 10:39. Случалось ли вам отдать кому-нибудь свое сердце? Я имею в виду, случалось ли вам посвятить себя без остатка другому человеку? Такая утрата своего сердца может придать новый смысл всей жизни. Когда Иаков полюбил Рахиль, ему пришлось служить ее отцу Лавану целых 7 лет, чтобы жениться на ней. Но Иакову и эти 7 лет показались мгновением. «Когда я влюбился в девушку по имени Дженни и понял, что она суждена мне Богом, ее счастье стало для меня намного важнее моего собственного. Мне никогда не пришлось сожалеть о том, что я потерял свое сердце, отдав его Дженни и женившись на ней. Я лишь продолжаю сожалеть, что так никогда и не смог полностью избавиться от эгоистичных мыслей и поступков. Такие примеры земной любви являются лишь слабым подобием того, как можно отдать свое сердце Иисусу как Спасителю и Господу нашему. Он учил нас отдавать свое сердце другим, говоря: «Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». И если мы можем поставить его превыше всех своих забот, мы понимаем правду этих слов. Я сам почувствовал эту глубокую истину в юности, отдав душу свою Иисусу как Спасителю. Он и его воля стали для меня важнее собственного блага и даже блага моих близких. Я понял, что значит потерять все, обретя взамен радость и удовлетворение. Какое высокое призвание – отдать душу свою Спасителю. Если мы не можем выйти за рамки своих мелких выгод и интересов, мы неизбежно теряем самое важное – лучшую жизнь. И лишь потеряв душу свою ради Христовой любви и служения Ему, можем мы обрести радость и спокойствие. Человек, плотно обернутый в свои мелкие интересы, представляет из себя ничтожно маленький сверток.
1: Ты не один. Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Петр Мамонов. Я нахожусь в состоянии непрерывного удивления перед Господом, который меня все терпит и все дает, и ждет от меня, и ждет, и потихоньку мое сердце открывается и открывается. Знаете, как раньше описывали зарождение жемчуга? Это когда устрица открывается и на нее падает лучик света. Максимум, чего я пока достиг, это иногда я чувствую себя такой вот устрицей. А будет ли жемчуг? Бог весть.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Почему? В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Книга Деяния, 12 глава, 1 и 2 стихи. Почему Бог чудесным образом освободил Петра, однако позволил Ироду убить Иакова? Почему жизнь так полна печали? Почему Бог позволяет благочестивым людям страдать? Бог не дает нам ответов на эти «почему». И когда есть что-то, чего мы не знаем, нам нужно полагаться на то, что мы знаем. Что мы знаем, так это то, что Бог благ. Мы знаем, что Бог любит нас чрезвычайно. Мы знаем, что Бог суверенен, что Он находится на троне и что ничто не происходит без Его позволения. Мы знаем, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога и призван для Его цели. Мы знаем, что Божьи мысли о нас благи, а не злы, что Он воплощает свой вечный план в наших жизнях. Мир не всегда понимает причину того, почему Бог позволяет страдания. Когда приходит боль или случается травма, или у нас нет ответов на вопрос, почему мы страдаем, мы можем крепко держаться за следующее. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 18 стих. Всевластие Бога через наши обстоятельства приводит к осуществлению Его целей в вечности. Мы не всегда понимаем причины тех ситуаций, которые Бог позволяет в нашей жизни, но нам не нужно знать почему, нам нужно знать Иисуса. Отец, даже несмотря на то, что мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами, мы знаем Тебя. Мы доверяем Тебе, мы верим в Твою благость и в великую любовь, которая у Тебя есть для нас. Научи нас доверять Тебе больше и больше. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.
2: Привет, друзья!
3: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

this moment are leading me through into

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Время оно такое. Стоит только в детстве его отпустить, как оно бежит уже так быстро, что не догонишь. И с годами дистанция только увеличивается. Все никогда не успеешь. Поэтому нужно перестать гоняться за ускользающими часами и научиться просто любить своих ближних уже сегодня и уже сейчас.
1: Свободное.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Врачи без устали предупреждают нас о вреде курения для нашего здоровья. Совсем недавно мы узнали о вреде жирной пищи и холестерина. Но мы ничего не знаем об опасностях, которые несет с собой распад семьи. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Многочисленные исследования показали, к каким бедам приводит развод супругов и какие эмоциональные и материальные последствия это влечет за собой. Но мало кто знает о том, какому риску мы себя подвергаем, расставаясь с когда-то нежно любимыми людьми. Развод может повлечь за собой психическое расстройство, физические недуги и даже рак. Доктор Дэвид Ларсон, психиатр и ученый из Вашингтона, округ Колумбия, тщательно проанализировал имеющиеся данные по этому вопросу и сделал ряд поразительных открытий. Например, быть в разводе и не курить не менее опасно, чем выкуривать пачку сигарет в день, будучи семейным человеком. Кроме того, находящиеся в разводе люди гораздо более подвержены раковым заболеваниям, нежели женатые, вне зависимости от пола и расы. И более того, показатели преждевременной смертности среди разведенных гораздо выше. Врачи полагают, что это является следствием душевной травмы, неизменно сопутствующей разводу. Травмы, значительно снижающей сопротивление организма разного рода заболеваниям. Другими словами, убивающей иммунную систему. Я думаю, что Минздрав должен проводить специальную серьезную работу, просветительскую работу в семьях, чтобы супружеские пары всегда помнили о том, как опасен может быть развод. И давайте ни на минуту не забывать, какое благотворное влияние оказывает здоровый климат в семье на благополучие и счастье наших детей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Всероссийский съезд благотворителей состоялся в марте 1910 года. На съезде сообщили о том, что в России в тот момент существовало 4762 благотворительных общества и 6278 благотворительных заведений. При этом на 75% их деятельность финансировали частные благотворители. Как правило, это были купцы-старообрядцы. Они считали, что богатство – это ответственность, обязанность помогать ближнему, менее удачливому единоверцу. Поэтому благотворительность стала неотъемлемой частью жизни старообрядчества. Про богатство они говорили, что Бог дал его в пользование и потребует по нему отчета. Поэтому купцы, которые были людьми глубоко верующими, очень много занимались благотворительностью и считали это своей обязанностью от Бога. «Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на то много проклятий». Книга притчи Соломона, 28 глава, 27 стих.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал: «Чему подобно Царство Бога? С чем мне его сравнить? Вот горчичное зернышко. Его взял человек и посадил у себя в огороде, и оно выросло высотою с дерева, и птицы в его ветвях свили гнезда».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния святых апостолов». Сегодня мы читаем 13 главу, и мы будем размышлять о служении апостола Павла, о начале его, собственно, апостольского или миссионерского служения. Я напомню, что в 9 главе описано его покаяние, его обращение ко Христу. Затем начало его служения вызвало такое противодействие, что церковь сочла за лучшее отправить его на родину, в Тарс, в Киликию, за сотни километров от Иерусалима, где он находился несколько лет, может быть, 5, а может быть и 10, пока Варнава, пришедший в город Антиохию, где начиналась первая христианская община с преобладанием язычников, так вот Варнава, пришедший в этот город, где быстро росла церковь, нашел Савла, для этого проделал путешествие в город Тарс и привлек его к этому служению. Там он был, как мы прочитаем сейчас, одним из пророков и учителей, но не был еще миссионером. И вот мы читаем о том, как Дух Святой призвал Варнаву и Савла на новое особое служение. Служение проповеди Евангелия среди язычников. И вся дальнейшая часть книги «Деяния апостолов» будет главным образом о служении апостола Павла, который пока еще, обратим на это внимание, называется Савлом. Об этих именах мы немного позже поговорим. А сейчас прочитаем сначала 13 главы книги «Деяния апостолов», первые 5 стихов. «В общине антиохийской были тогда такие пророки и учителя, как Варнава, Симеон, которого также звали Нигер, Лукий Кириньянин, Манаин, который воспитывался вместе с правителем Иродом, и Савл. Однажды, когда они совершали богослужение, молились Господу и постились, Дух Святой сказал им: «Отпустите для меня Варнаву и Савла для дела, к которому я призвал их». Тогда собравшиеся там, продолжая пребывать в посте и молитве, возложили на них руки и отпустили их. Так эти двое, посланные Святым Духом, пошли в Селевкию и оттуда отплыли на Кипр. Прибыв в Саламин, они проповедовали Слово Божие в иудейских синагогах. Иоанн же был с ними как помощник». Итак, начало служения положил Дух Святой. И он открыл, что нужно отправить на особое служение, на миссию Варнаву и Савла, когда церковь совершала богослужение. Тут перечислены 5 лидеров этой общины: Варнава, Симеон, Лукий, Манаин и Савл. И вот из 5 лидеров 2 нужно было отправить на новое служение. Конечно, это было непростое решение для церкви. Церковь совершала богослужение. Мы не знаем, как и в какой форме это происходило, потому что нам мало известно о богослужении ранней церкви. Но вот тогда в молитве хвалы, поклонения Господу, Дух Святой проговорил. Плюс особо добавлено, что тогда же совершался и пост. Богослужение, наверное, было не только этих 5 лидеров, наверное, и всей общины. Мы можем только предполагать, кто пребывал в посте. И решение, наверное, было не очень быстрым. Собравшиеся продолжали пребывать в посте и молитве. Значит, это заняло какое-то время, прежде чем, наконец, решились их отпустить и благословить на это служение, возложив руки на них. Итак, эти двое были посланы Духом Святым, но также отметим, что были посланы и церковью, церковью в Антиохии, которая возложила на них руки, тем самым посвятив на это служение. И третий участник команды, о котором не стоит забывать, это Иоанн. Иоанн, называемый также Марком, о котором мы читали раньше, в 12 главе. Он был помощником, так что команда миссионерская была из 3 братьев. Прочитаем далее о первом успехе о начале проповеди и о сопротивлении, которое это вызвало. Прочитаем с 6 стиха 13 главы. «Они прошли весь остров Кипр до самого Пафа и встретили там некоего лжепророка и волхва. Это был иудей по имени Бар-Иисус, и он был из свиты проконсула Сергия Павла. Проконсул, как человек рассудительный, позвал к себе Варнаву и Савла, желая услышать Слово Божие. Но Элима, то есть Волхв, так переводится имя его, противостоял им, стараясь отвратить проконсула от веры. Тогда Савл, он же Павел, исполнившись Духом Святым, пристально посмотрел на волхва и сказал: «О сын дьявола и враг всякой правды, полон ты всякого порока и коварства. Может быть, довольно уже тебе извращать прямые пути Господни? Так вот, не уйдешь ты от руки Господней, ослепнешь ты на время, и света солнечного не увидишь». На что стоит обратить здесь внимание? Прежде всего на то, что проповедь Евангелия сразу же сталкивается с ложной духовностью, с ложным учением. Первый век в Римской империи – это было время напряженных духовных поисков. И Евангелие Иисуса Христа не просто завоевало Римскую империю, оно завоевало в атмосфере, как сегодня бы мы сказали, духовной конкуренции. Конкурировали разнообразные учения, учения, которые в том числе подкрепляли свои рассуждения мнимыми или ложными чудесами. Вар Иисус или Элима, у него два имени. Интересно, что одно из них означает «сын Иисуса» в переводе с еврейского, а другое означает «волхв», то есть «маг», «волшебник». И вот этот лжепророк умел какие-то чудеса, может быть, это были фокусы в современном смысле слова, может быть, у него действительно были какие-то оккультные, как мы бы сегодня сказали, способности. В общем, он умел производить впечатление на людей. И то, что было, это было настоящим столкновением, настоящей духовной войной. А война велась за сердце одного человека. Человек это, правда, был особый, проконсул, то есть правитель острова. Сегодня бы мы могли назвать его губернатором. Однако он был рассудительный человек, этот проконсул, и он пожелал услышать обе стороны. И был уже при нем этот лжепророк, очевидно, находился в состоянии духовного поиска этот проконсул. И вот пришли проповедники истинного Евангелия. Часто настоящая проповедь обнаруживает истинные помышления сердца. И оказалось, что тот, кто носил имя сына Иисуса, не искал истины, а противился ей. Оказывается, он был врагом всякой правды, полным порока, коварства и извращал прямые пути Господни. И суд Божий состоялся, когда было сказано, и сказано, интересно, вот здесь появляется именно имя Павел. Павлом было сказано, Господь сказал через Павла: «Ты не уйдешь от руки Господней, ослепнешь ты на время, и света солнечного не увидишь». На время. То есть этот суд не окончательный, Господь дает возможность покаяться, исправиться, и тогда наказание окончится. Мы читаем далее, как это наказание совершилось, и о том, куда дальше отправилась миссионерская команда. Точнее будет сказать, что не все отправились дальше. Прочитаем 12 и 13 стихи. «И тут же, словно туманом, а затем и полным мраком, заволокло глаза Элимы, и стал он метаться по сторонам в поисках поводыря. Увидев все происшедшее, проконсул уверовал. Он был под глубоким впечатлением от всего, что узнал о Господе. Отплыв из Пафа, Павел и сопровождающие его братья прибыли в Пергию, что в Памфилии. Иоанн, однако, оставил их там и вернулся в Иерусалим». Здесь в немногих коротких словах сразу о многих событиях сказано. Во-первых, о том, что действительно суд над Элимой совершился. Не просто сказал слова апостол Павел, но тут очевидно стало, что в нем пророческий дух, и его слова тут же становятся реальностью. И это произвело должное впечатление на проконсула, и проконсул, как сказано, уверовал. А Элима, волшебник, оказался тем, кем был, человеком, который мечется по сторонам в поисках поводыря. И есть надежда и для него, что он из этого мрака нашел путь к свету, он лишь на время был ослеплен и физически, и всегда хочется надеяться, что и духовное его ослепление прошло. Потому что есть примеры, радостные примеры, когда люди, бывшие в сетях оккультизма и даже служившие, шаманы, служители ложных культов, обращаются к единому истинному Богу. Всегда есть возможность, пока есть жизнь, есть надежда. Но посмотрим, что произошло в команде миссионерской. Тут тоже происходят перемены. Вспомним, что вначале явным лидером был Варнава. И мы читаем, как об этом написано во втором стихе: «Отпустите для меня Варнаву и Савла». И потом в седьмом стихе: «Проконсул позвал к себе Варнаву и Савла». То есть явно, что на первом месте Варнава, на втором Савл, ну и с ними помощник Иоанн. А после первого же опыта служения, когда обнаружились особые дары духовные, во-первых, на первом месте теперь Павел. Как мы читаем в 13 стихе: «Отплыв из Пафа, Павел и сопровождавшие его братья прибыли в Пергию», что в Памфилии. То есть теперь уже не Варнава и Савл, а Павел и сопровождавшие его братья. И также интересно, что теперь Савл носит имя Павел. Можно размышлять много о значении этих двух имен. Напомню только, что Савл – это то же самое имя, что Саул, первый царь Израиля, тот царь, который потом был отвергнут Господом, и тот царь, который был на голову выше всех остальных людей и был как раз принят за такой высокий рост, за внушительную внешность. А слово «Павел» – это римское слово, в переводе с латыни означает «малый», «маленький». Так что это тоже своего рода образ перемены, произошедшей с Савлом. Когда-то он надеялся на закон, то есть, по сути дела, на себя, на свои успехи и достижения, но Господь этого не принял. Этот путь был Господом отвергнут. И вот теперь, приступая к тому служению, для которого и был он избран Господом, как Господь сказал о нем: «Это мой избранный сосуд, чтобы возвещать Евангелие среди язычников», теперь он берет другое имя. Это имя «Малый». Тот, кто мал, но кого Господь силен сделать великим. Мы также знаем об апостоле Павле, и как сам он свидетельствует о себе: «Я больше всех потрудился, не я, впрочем, но благодать Божия, которая во мне». Это слова из 15 главы 1 послания Коринфянам. И еще одно обстоятельство, на которое нужно обратить внимание, которое будет иметь последствия, что Иоанн оставил их там и вернулся в Иерусалим. Самый младший член команды, увы, команду эту оставил и не пошел дальше. Не говорится о том, почему это было, что помешало, но мы знаем из дальнейшего, что апостол Павел был этим весьма недоволен и полагал уже, мы будем об этом читать в конце 15 главы книги «Деяния апостолов», полагал уже, что больше не следует брать с собой Иоанна. Варнава, будучи добрым человеком, как мы знаем, думал, что стоит его взять с собой, и из-за этого в итоге разошлись пути Павла и Варнавы, и возникло две команды вместо одной. Об этом мы подробнее поговорим, когда будем читать об этом эпизоде в конце 15 главы «Деяний». А сейчас, как видим, не без проблем было и внутри самой миссионерской команды. Что ж, Господь, посылая на служение, дает и препятствия, дает и силу их преодолеть. И мы не должны думать, что в первом веке все было гладко и прекрасно, и не было никаких конфликтов, никаких ссор, и только в наше время мы с этим сталкиваемся. И тогда, и теперь Господь дает препятствия, ведет трудным путем, но дает и силы, сила Духа Святого дана нам для того, чтобы идти за Господом и совершать то служение, к которому каждый призван. Да поможет Господь каждому из нас быть послушным Духу Святому, быть верным Ему, и те дары, которые дает каждому Господь, верно употребить для служения. Да поможет Господь верить истине и не верить лжи, чтобы никакие лжеучения не сбили нас с пути. Да благословит всех вас Господь, дорогие друзья!
2: Свободному радио 7 лет!

0: можешь наликом. Гони тачку, понял?
1: Ну, если я не смогу ездить на работу, как я буду возвращать долг?
0: Ну, ты зажрался вообще. А общественный транспорт на что? Так, давай тачку, или я, ну, короче, сам знаешь.
1: Ладно, ладно, понял. Вот, ключи, пожалуйста.
0: Так, это только часть долга, понял? Остальное будешь мне с процентами возмещать.
2: Ставьте купюру в купюроприемник. Дождитесь, пока в поле «Сумма платежа» появится сумма внесенных вами денег.
0: Че? А, счет на телефончике решил пополнить. А мой счет кто пополнит,
1: да
0: помнишь?
1: Я помню,
0: за тобой,
1: конечно.
0: Должок.
1: Вот, возьмите. Это все, что у меня пока есть. Я только 30 рублей на маршрутку оставлю, ладно?
0: А ну давай все выкладывай. Пешком дойдешь, ничего, проветришься. Ну, короче, ты мне все еще должен. И плюс за эти 3 месяца там еще процентов набежало. Ты чё вообще себе думаешь? Когда будем долги возвращать?
1: Ну, как же так? Я же в прошлом месяце гасил.
0: Так то ведь была только часть долга, пацанчик, а ещё плюс проценты. Ты соображаешь? Нет у тебя никакого понятия о чести вообще. Ты не мужик вообще, понял? Гони деньги давай.
1: Нет ничего, ну правда, больше ничего нет.
0: Не, ну ты даёшь. А это чё знаешь? Недвижимость. Короче... Ты давай это, на меня ее оформляй и вали отсюда сейчас же, понял?
1: Ну что, все, да?
0: Ты че? Как это все? Ну ты обнаглел в конец. А сумма просрочки? Слушай сюда, я еще приду,
1: да
0: ты
1: ну,
0: понял?
1: Ну что? Что я еще могу тебе отдать, кроме этой проклятой жизни?
0: А че? Тоже неплохой актив. Так что давай, пацанчик, готовься.
1: Господи, он вернется за мной. Знать бы только когда. Хотя нет, лучше бы поскорее. Ждать-то еще хуже. А так раз и все кончится. Нет, господи, как страшно. Ужасный миг до того, как все кончится. Господи, избавь меня. Или уж пусть... Нет, дальше жить невыносимо. Ну когда же, господи, лучше забери меня сам. Господи, приди за мной сам.
3: Петрович! Там за тобой пришли.
1: Нет, не надо. Меня нет. Пожалуйста, не надо. Это он. Боже, это он за мной.
3: Да ладно, чё ты. Да не похоже, чтоб тот самый. С виду какой-то худющий, жалкий.
1: Жалкий? Жалкий, говоришь?
4: Ты звал меня? Я пришел.
1: Я? Тебя разве звал? Постой. Постой, сейчас только дверь закрою, а то вдруг он придет. Он же может в любую минуту прийти, и тогда все.
4: Он не придет.
1: Что?
4: Он больше никогда не придет.
1: Как?
4: Я выплатил весь твой долг.
1: Весь? Ты? Ты? О, Господи, Господи, Господи, Господи, это же ты!
3: Кажется, мы в вечном долгу у греха. И жизнь наша – нескончаемая тяжелая цепь, связывающая нас по рукам и ногам. И узел все крепче и крепче. И крепче, чем больше мы сами пытаемся выпутаться из него с каждым нашим движением. Но избавление есть. Ей гряди, Господи Иисусе.

0: любовь.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Не пытайтесь сделать Библию актуальной. Ее современность аксиоматична. Не защищайте Слово Божие, а свидетельствуйте о нем. Доверяйте Слову. Это корабль, наполненный доверху.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Ты здесь?»
1: Майкл очень хотел, чтобы его жена, когда у нее обнаружили неизлечимую болезнь, ощутила тот же мир, который испытывал он благодаря личным отношениям с Богом. Он рассказывал ей о своей вере, однако ее это не интересовало. Однажды, когда он проходил по книжному магазину, его взгляд привлекла книга «Бог, ты здесь?». Сомневаясь, как отреагирует жена, он несколько раз выходил из магазина и возвращался. Наконец он купил эту книгу. К его удивлению, жена приняла подарок. Книга коснулась ее сердца, и она стала читать Библию. 2 недели спустя жена Майкла умерла. В мире с Богом и с уверенностью, что он ее не оставит и не покинет. Когда Бог призвал Моисея вывести его народ из Египта, он не обещал ему особенной силы. Вместо этого он обещал свое присутствие. «Я буду с тобою». В последней беседе с учениками перед своим распятием Христос также обещал им вечное Божье присутствие через Святого Духа. Бог мог бы многое нам дать, чтобы помочь справиться с трудностями жизни. Например, материальное благополучие, исцеление или мгновенное решение всех проблем. Иногда Он это делает. Но лучший дар, который Он нам вручает, — это Он Сам. Вот наше наибольшее утешение. Что бы ни происходило в жизни, Он будет с нами. Он не оставит нас и не покинет. Господь, спасибо Тебе за удивительное обещание всегда быть со мной. Среди трудностей и повседневных проблем я хочу научиться полагаться на Твое присутствие и всегда помнить, что Ты рядом.
2: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Воронкова Ольга. Мне нужен Иисус каждый день, каждый час и каждое жизни мгновение. В себе хочу Слово Его растворять, хвалить Его благоговение. Он нужен мне, я нужна Ему, нас небо крестом связало. Он светом своим разогнал мою тьму, дал жизни новое начало. А новая жизнь — любовь, благодать и снятие ветхой одежды, и сердце нужно Ему отдать. Жить верой, любовью, надеждой. Мне нужен Иисус. Без Него не могу я жить и любить не умею. Без Него я замерзну и пропаду. Без Него не дойду я до цели. Мне нужен Иисус. Моя праведность и покой, скала моего спасения. Меня Он вознес над земной суетой, простер ко мне благоволение. Мне нужен Иисус, когда сердце болит и тает, как снег, моя вера. Мне нужен Иисус, когда сердце искрит радостью, счастьем без меры. Мне нужен Иисус, без Него я пуста, хочу быть с Ним я ежечасно. Мне нужен Иисус везде и всегда. Без Христа моя жизнь напрасна.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: «Свободное радио. Нам по пути».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Пускай тот, кому холодно, в этот день будет согрет. Пускай тот, кому голодно, в руках своих почувствует хлеб. Пусть тот, кто потерял свой шанс, найдет силы на ноги встать. Давайте в жизни иметь баланс.

друга любить и все наши ошибки забыть. Все, что не успел вчера, сегодня ты можешь успеть.

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая Свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает Свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободное!
1: Уютный вечер на Свободном радио.

0: Литературно-познавательный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Нет, они правы, когда отвергают тебя. Того, что ты им предлагаешь, они не хотят, ибо все это влечет за собой неизмеримые потери. То, что им нужно, это хлеб и любовь. Причем та любовь, что им уже известна и которой ты, девственник, не знаешь. Ни на что большее они не способны. Религия твоя не нужна народу. Стоя на своих кафедрах, твои священники будут провозглашать то, чего ты требуешь от человека, но никто придерживаться твоих требований не будет, и многие будут поражаться тому, насколько ты чужд миру. Многих, очень многих ты перевернешь с ног на голову. Ты извратишь их совесть настолько, что они перестанут понимать, что от них сейчас требуется. Однако я вижу здесь еще и твоих избранников, этих особо тебе близких друзей, этот свет очей твоих. Вот они, твои святые. Я не буду сейчас рассматривать их под увеличительным стеклом, не буду считать те годы, в течение которых они отбивались от твоей любви руками и ногами, пока ты наконец-то не взял силой твердыни их душ. И что же ты дал им взамен? Крест, твой крестный путь. Отец твой отдал тебя в качестве выкупа. Теперь же ты сам расплачиваешься ими. Твоя любовь жестока. Что это за искупление? Ты что, не можешь сам нести свой крест за всех? Ты настолько слаб, что за тобой его должен тащить кто-то другой? Ты сам вызвался. Ты, велеречивый атлант, нести на своих плечах всю тяжесть мира. Ты переоценил свои силы. На кратком пути ты падаешь целых 3 раза, и Симон тащит за тобой твое бревно. Не можешь ли ты наконец-то оставить призванных тобою в покое? Ты отдаешь их на съедение диким зверям. Ты заставляешь их гореть живыми факелами. Их будут медленно, по-сатанински замучивать насмерть в концентрационных лагерях.

0: Но твое сердце стало малым и слабым. Оно стало столь бессильным, что ты сам не можешь узнать его. И чтобы страдать, надо уметь любить. Но ты более не любишь. Твоя любовь, что возвышенно звучала мощным колоколом, превратилась в колотушку, в которую бьют в церквях на Страстную Пятницу. А было бы так легко страдать, если бы можно было любить. Но любовь у тебя отобрана. Единственное, что тебе осталось, это пылающая пустота. И то ничто, которое эта пустота за собой оставляет. Как бы ты радовался, если бы тебе было позволено из адской бездны любить отвергнувшего тебя отца, любить его долго и вечно. Но любовь отобрана у тебя. Ты ведь хотел отдать все. Это не великое искусство отдать все, если сохраняется любовь. Лишь тогда это становится серьезным, когда любовь сама отдает себя. Любовь была сердцем твоего сердца, хлебом души твоей, вечным дыханием тебя самого. Ты жил любовью, и у тебя не было никаких помышлений, кроме любви. Ты сам был любовь. Ныне она отнята у тебя. Ты задыхаешься, ты голодаешь, ты отчужден от себя самого. Ты умираешь настоящей смертью от любви, ибо любовь хрипит и бьется в последних судорогах. Так все это и должно быть. И должно быть скрыто от людей, и люди не догадываются об этом. Они проходят поверху, как будто все это темные подземелья и каналы, страшные катакомбы под землею больших городов. Там наверху сияет солнце, павлины распускают перья, и юность проходит в легких, развиваемых ветром одеждах. И никому неизвестна цена.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Детки, пусть никто не собьет вас с пути. Тот, кто поступает справедливо, справедлив, как и он справедлив. Кто совершает грех, тот порождение дьявола, потому что дьявол грешит изначально. Для того и явлен был Сын Бога, чтобы уничтожить дела дьявола. Тот, кто рожден Богом, не совершает греха, потому что в нем живет его семя. Он не может грешить, потому что рожден Богом». Вот в чем проявляется разница между детьми Бога и детьми дьявола. «Всякий, кто не поступает справедливо, тот не от Бога, как и тот, кто не любит своего брата. Потому что вот та весть, которую вы услышали изначально. Мы должны любить друг друга».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: Уютный вечер на Свободном радио.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему Бог в Ветхом Завете такой жестокий? Иногда кажется, что Бог в Ветхом Завете совсем другой. Кровавый, жестокий, мстительный. Не тот, что в Новом. Любящий, милосердный, сочувствующий. Какой из них настоящий? Тем не менее, Бог во все времена тот же. Меняется человек. Божественное откровение Ветхого Завета было осмыслено и переработано людьми той эпохи. Прошло через сито их предубеждений, стереотипов, ценностей. Это ветхозаветный человек был жесток и мстителен, и слова Бога он толковал только так, как мог. Наверное, поэтому Бог открывался человеку постепенно, тем больше, чем лучше и глубже мы могли постичь его. Современные ученые провели исследование. Оказывается, ко времени жизни Иисуса человек стал чаще употреблять в речи местоимение «я», говорить и писать о своих чувствах, боли, страхе смерти. Христос пришел тогда, когда человеческое сознание было готово к тому, чтобы понять, что значит для нас его спасение.

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт – свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Тревожные новости сыплются на нас одна за другой, вытягивая силы и надежды на будущее. Но я думаю, что для настоящего христианина это не должно стать непреодолимым препятствием. Ведь те, кто надеется на Господа, обновятся в силе. Ах, как нам нужна эта сила! Поэтому мы продолжим молиться всемогущему Богу о том, чтобы нам претерпеть все, что выпадет на нашу долю, и будем надеяться на нашего Спасителя.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: Вот верные слова, достойные быть принятыми. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, а я первый из них. И Бог потому сжалился надо мной, чтобы на мне, первейшем из грешников, Христос Иисус явил всю безграничность своего терпения и сделал меня наглядным примером для тех, кто поверит в Него и обретет вечную жизнь. Царю вечности, бессмертному, незримому, единственному Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Ты еще не определился, какая музыка духовная, а какая нет? Давай скорее, а то миллионы ждут твоего мнения и не знают, что слушать можно, а что нельзя. Помни, твой музыкальный вкус и чутье сверены с Библией и выстраданы молитвой.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио.
3: Привет, друзья!
4: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио.

0: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения Свободного, друзья!
1: Вы слушаете «Свободное радио». Надежда есть всегда –

Зинаида Миркина. Царство Его не от мира сего, сила Его не от мира сего. Здесь Ему воздух скупо отпущен. Нет, не всесильный, не всемогущий. Здесь задыхание едкая гарь. Здесь Он не царь. Кто же Он? Путь, уводящий отсюда. Не чудотворец, высшее чудо, выход в мою и твою высоту, насквозь пробитый, прибитый к кресту. Тот, кто безропотно вынести смог тяжесть земли, наш неведомый Бог, назван, описан и снова неведом. Только тому, кто пройдет его следом, снова предстанет среди пустоты. Видишь, вот я —

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Приветствую.
1: Это он с тобой поздоровался, чувак. Привет. Он миссионер, а я его переводчик.
2: А что ему от меня надо?
3: Наша церковь проводит евангелизацию этого района.
2: Чего?
1: Да не бойся, он просто хочет рассказать тебе о Евангелии.
2: А мне оно зачем?
3: Ты погряз во грехе и не видишь свет спасения.
1: А вот это уже посложнее перевести на наш язык, но я попробую. Ты не замечал, что мир вокруг полон зла, что люди постоянно совершают подлости, предают, что ты ни на кого не можешь положиться?
2: Точняк, еще как замечаю, кругом одна подстава.
1: Но что еще хуже, в редкие минуты, когда ты искренен сам собой, ты понимаешь, что сам ничем не отличаешься от других, что ты сам такой же подлый, завистливый, хитрый, злой, и это порой приводит тебя в настоящее отчаяние. Жизнь начинает казаться тебе бессмысленной, жестокой игрой, и ты не видишь выхода.
2: Слушай, все так реально. Так происходит.
3: Истинно так. Грех завладел этим миром и человеком. Но Бог любит тебя.
2: Кто меня любит?
1: Вот смотри, посмотри на природу. Как все закономерно, логично и красиво устроено. Посмотри, как тонко и сложно сконструирован наш организм. Примитивно ведь полагать, что мир, требующий такой трудной творческой работы мысли, возник сам по себе. Его кто-то создал, и мы называем его Богом. Но вот если ты над чем-то кропотливо и старательно трудишься, то ты вкладываешь всего себя в эту работу. Ты ее любишь, ты заботишься о ее сохранности, верно же? Вот так и Бог любит нас, свое творение.
2: А грех это вообще что такое?
1: Ну, понимаешь, Бог хотел, чтобы мы были не просто биологическим материалом. Он хотел, чтобы мы были личностями. А для этого он дал нам свободу выбирать, слушаться его или поступать по-своему. Мы выбрали второе. Да и, к сожалению, поступая по-своему, мы слишком далеко зашли. Мы перестали любить кого-то, кроме себя. Отсюда зависть, гнев, ненависть к другим. Вот это мы и называем грехом.
3: Возмездие за грех – смерть.
2: Это как это?
1: Ну, мы все когда-нибудь умрем, так ведь? А знаешь, что смерть – это следствие того самого греха. Грех, в конце концов, убивает.
2: Во жесть!
3: Но у Бога есть средство против греха, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Ты бы бросился спасать любимого человека, чего бы тебе это ни стоило, так ведь? Вот и Бог не мог просто оставить нас, и Он пришел к нам как человек, чтобы умереть вместо нас. Ты об Иисусе Христе слышал?
2: Ну да, что-то такое слышал.
1: Ну так вот, это он и есть. Он был казнен через распятие на кресте. Так он и взял на себя наказание, которое должны были понести мы.
2: Вообще жесткач.
3: Да, Христос умер за грехи наши. Он был погребен и на третий день воскрес.
1: Через 3 дня после казни ученики Иисуса обнаружили, что гробница, в которой лежало его тело, пуста. А через некоторое время они увидели его живым. Иными словами, он воскрес.
2: И что теперь?
3: Тебе нужно помолиться молитвой покаяния и позвать Христа в свое сердце, чтобы спастись.
2: Куда позвать?
1: Ну ты вот готов сейчас признать, что сам полон ненависти, зла и отчаяния? Ты готов просить прощения у Бога за это? Ты готов благодарить Его за то, что Он взял твое наказание на себя? Ну и впредь поступать не по-своему, а так, как учил Он. Готов?
2: Ну не знаю, тут еще нужно разобраться, как бы подумать.
3: Я буду молиться за тебя, чтобы Бог вырастил плод из посаженного семени.
1: Ну короче, он типа выполнил свой долг. Теперь ты все знаешь, сам решай, твое дело. А ему нужно дальше район обходить, чтобы перед пастором отчитаться.
2: Стой, подожди.
3: Да, что тебе, брат?
2: Да я не тебе, я вот хочу с твоим переводчиком потолковать.
4: Мы, верующие, говорим на своем сленге. Он дает нам чувство приобщенности к священной тайне, группе избранных и вместе с тем является удобным средством для того, чтобы скрыть наше равнодушие. Все наши профессиональные термины и выражения давно истерлись и утратили остроту смысла, став формальной частью формального служения. Они употребляются слишком часто и также часто не подкрепляются никаким реальным действием. Именно поэтому люди, которые нуждаются в Слове Божьем, отмахиваются от нашей проповеди, как от назойливой и бесполезно жужжащей мухи. Давайте помнить, что мы несем ответственность перед Богом за Его Слово и за людей, которым проповедуем. И не будем произносить имени Бога напрасно.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Да будет благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это Он одарил нас в единении нашим со Христом полнотой духовных даров в небесных мирах. Он нас избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви. Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Так восхвалим Его за величайшую Его доброту, за дар, которым Он нас одарил через любимого Сына, кровью которого мы обрели в единении с Ним свободу и прощение грехов.

0: Дорогие друзья, примите поздравления. Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Всем привет! Подсчитано, что в среднем в течение жизни человек тратит около 5 лет на еду. Как бы там ни было, прием пищи в компании свободного радио способствует хорошему настроению, а следовательно, пищеварению. Всем приятного аппетита!
1: Свободное радио.

0: Есть. Выдержка из письма Иакова.
1: Теперь послушайте меня вы, те, что говорят: «Сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, проведем там год, будем торговать и заработаем много денег». Вы не знаете даже, что будет с вашей жизнью завтра, ведь вы как дымка, что возникла на миг и тут же пропала. Вам бы говорить вместо этого: «Если захочет Господь, то поживем и сделаем то-то и то-то». А вы теперь хвастаетесь, заноситесь. Всякое такое хвастовство порочно. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен во грехе.
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Макс Планк. Выдающийся немецкий физик. Как основатель квантовой теории, он предопределил основное направление развития физики с начала 20 века. Вклад Планка в современную физику не исчерпывается открытием кванта и постоянной носящей ныне его имя. Сильное впечатление на него произвела специальная теория относительности Эйнштейна, опубликованная в 1905 году. Полная поддержка, оказанная Планком новой теории, в немалой мере способствовала принятию специальной теории относительности физиками. Макс Планк получил Нобелевскую премию в 1918 году за вклад в развитие квантовой физики. Во время Второй мировой войны Макс Планк пытался убедить Гитлера сохранить жизнь евреям. Не видев никакого противоречия между существованием Бога и развитием науки, он писал: «Как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Первая представляет его как основу, а вторая – как конец всякого феноменального представления о мире».
1: Свободное радио.
2: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

Автор Михаил Калинин. Из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. И что нам эти мертвые строчки конспектов? Записал когда-то в тетради на лекции по философии. Живому нужен живой, больному нужны сострадание и помощь. А эти цитаты и афоризмы напоминают эпитафии на пыльном граните. Мы — дети прошлого века, мы видели динозавров, тирексов идеологии, вымиравших на наших глазах, беспощадно втягивающих ноздрями изменившийся воздух. А мы были голодны и пусты, как юные черные дыры, лихорадочно всасывая в себя все, до чего смогли дотянуться, мучительно и тревожно осознавая, что все это не насыщает неутолимый безжалостный голод, передавая друг другу, как туземцы на Окинаве, подобранные на брошенном аэродроме опустевшей военной базы талисманы, оставшиеся от исчезнувших белых богов, папиросные издания Гедеоновых братьев, труды Александра Меня, записки оптинских старцев, книги Льюиса и Честертона. Впереди был развал страны, энтропия законов и правил, вакуум смыслов, кровавые шрамы границ. Но преподаватель, усыпляющий, монотонно журчал, скрипел и стучал крошащимся мелом о доску. «Не умею, подобно нам, различать лице времени».

0: Знаешь, я вот в последнее время испытываю какое-то сожаление. Совсем не так сложилась моя жизнь, как мне мечталось.
1: Ты похоже на кризис среднего возраста у тебя.
0: Да, может быть. Все-таки вот почему так? Вот почему Бог допустил в моей жизни что-то, чего бы я предпочел избежать? И вот наоборот, не позволил исполнить тому, чего я так хотел.
1: Да брось ты, ладно тебе. Тебе ли на Бога роптать? По-моему, у тебя как раз все очень даже неплохо. Смотри, семья замечательная, работа стабильная, жилье есть. Все как у нормального белого человека.
0: Да, неплохо. Знаешь, как-то заурядно. Обыденно. Институт, работа, жена, дети. Ничего особенного я в своей жизни не сделал. Ничего не открыл, не совершил настоящего мужского поступка. Никому, ничем не послужил. Вся моя жизнь какая-то тщетная суета. Вот беготня между работой и домом. А знаешь, ведь в юности я мечтал стать летчиком-испытателем.
1: Ничего себе, что, серьезно, что ли?
0: Да, вполне. Даже вот в летную школу ходил.
1: Ну и что, не стал?
0: Да занятия пришлось бросить. Мама заболела, нужно было зарабатывать, чтобы покупать и лекарства, да братишку поднимать. Вот я и пошел на завод, а там на вечерний поступил по направлению. Закрутилось. Какая уж там летная школа.
1: Ах, да, обстоятельства.
0: Слушай, а помнишь Таньку Скворцову?
1: Еще б, конечно, помню. Ох, девка красивая была.
0: Как я был в нее влюблен. Я вот иногда думаю, что было бы, если бы она тогда не уехала. И мы бы все-таки поженились.
1: Ну, подожди, стоп. А неужели ты Наташу не любишь?
0: Да нет, люблю, конечно, люблю. И детей люблю. Но мне кажется, что она меня не понимает. Все время какие-то конфликты, придирки, ссоры. Может быть, мы с Танькой больше подходили бы друг к другу.
1: Знаешь, вот честно говоря, мне кажется, что если бы вы с Танькой поженились, в конце концов, к тому же самому все пришло бы. Ну, по крайней мере, лично я не знаю никакой идеальной счастливой пары. Семейная жизнь – штука сложная. Тут ты сам понимаешь, не мне тебе об этом говорить.
0: Ну, не знаю. Может быть. Но меня все время мучают эти мысли о несбывшемся.
1: Эй, дружище, послушай, мой тебе совет. Не надо на этом зацикливаться. Если будешь зацикливаться на этом, ты рискуешь потерять то, что есть у тебя сейчас. А это и есть самое ценное. Вместо того, чтобы вот этим самокопанием заниматься, ты лучше время удели жене и детям. Мало ли что могло когда-то быть, но неспроста Бог именно так направил твою жизнь и доверил тебе заботу именно вот об этих конкретных людях. Нужно просто иметь смирение принять его волю.
0: Смирение?
1: Да, именно смирение. Потому что мне кажется, что все подобные мысли у нас от гордыни.
0: Вовсе нет. Вот и ты меня не понял. Ладно, поздно уже, я пойду, пока.
1: Ну ладно, пока.
2: Андрей, вставай. Вставай на работу, пора. Ну давай уже вставай.
0: Наташ, где моя рубашка?
2: Какая тебе Наташа? Ты что это такое говоришь вообще?
0: Таня, ты?
2: Да.
0: Как это может быть?
2: А кто же еще?
0: Как ты поправилась и постарела. Хорошо выглядишь.
2: Чего тебе не скажешь. Опять вчера пил со своим приятелем, да?
0: Пил? Да я же вообще не пью.
2: Да, только надираешься, как свинья.
0: Ничего не понимаю. Где Наташа?
2: Слушай, какая тебе Наташа, я тебе еще раз спрашиваю. Ты с кем вчера гулял? Сейчас как дам с калкой.
0: Какая? Моя жена?
2: Да как ты смеешь? Какая может быть еще Наташа? Мы с тобой 15 лет уже женаты, а ты мне заявляешь.
0: Прости, со мной что-то не то. С головой что-то.
2: Да с головой у тебя не в порядке еще после той аварии.
0: Какой аварии?
2: Ну, когда ты самолет испытывал, а как его? Ну, помнишь, когда ты разбился, еле катапультировался, тебя по кусочкам тогда еще собирали на мою голову. Слава богу, хоть после этого с твоей дурацкой авиацией покончено. Ох, хоть нормальным делом занялся. Кстати, давай быстрее, а? Тебя там Петрович уже дожидается.
0: Какой Петрович? Зачем?
2: Базу строить, а? Сегодня ж твоя смена. Да, слушай, хорошо, ты вчера погуляла. Ну ничего, я тебе сейчас как мозги-то вправлю.
0: Ох, я забыл, слушай, я же должен был маме позвонить.
2: Какой еще маме, а? Мама уже почти 17 лет как умерла.
0: Умерла?
2: Так ты ж в своей летной школе учился. И денег у вас тогда на лекарства не было. Вот она и умерла, а могли бы вылечить. Иди сюда, алкоголик!
0: Наташ, то есть Таня, кто там?
2: Нет у нас денег, говорю.
0: Мишка, брат, что с тобой? Слушай, как ты одет? Тебе же в банк на работу.
2: Банк? Еще что, банкира нашел?
0: Чуть.
2: Да, хватил вчера лишнего, как обычно.
0: Мишка, да что ж происходит-то?
3: Видишь, брат, что со мной жизнь сделала, а все этот проклятый интернат. Если бы мама была жива, если бы ты ее спас, все было бы по-другому.
0: Если бы.
2: Ладно, болтать уже. Андрей.
4: Андрей, вставай, дорогой, пора. Завтрак на столе, кофе готов.
0: Наташа.
4: Что ты на меня так смотришь?
0: Как? Я дома? Как же хорошо, Наташка, все просто замечательно, что жизнь сложилась именно так, да слава богу.
4: Ну вот и чудесно. Давай, вставай. Да, и не забудь маме позвонить.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Кто входит в овчарню не через дверь, а забирается как-то иначе, тот вор и грабитель. Тот же, кто входит в дверь, пастух овечьего стада. Сторож ему открывает ворота, овцы слушают голос его, он овец своих называет по имени и выводит наружу. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. И когда он всех своих выведет, он идет впереди них, а овцы идут за ним, ведь они его голос знают. За чужим они не пойдут, они побегут от него, потому что голоса чужих не знают». Иисус рассказал им эту притчу, но они не поняли того, о чем он им говорил. Иисус продолжал. «Говорю вам истинную правду. Дверь для овец — это я. Все, кто пришли до меня, — воры и грабители. Но овцы их не послушались. Дверь — это я. Кто войдет через меня, будет спасен. Он войдет и выйдет, и найдет себе пастбище. Вор же приходит лишь для того, чтобы украсть, убить и разрушить. Я пришел для того, чтобы жизнь они обрели, жизнь во всей полноте».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом. 31 августа – день рождения у Жана Фредерика Оберлена, протестантского пастора, благотворителя и духовного писателя. Оберлен родился в 1740 году в Страсбурге, в семье учителя. Здесь же он впоследствии изучал богословие. В 1766 году Оберлен стал пастором и был направлен в Вальдерсбах, находящийся в отдаленном и пустынном регионе в Вогезах, на границе Эльзаса и Лотарингии. В своем пасторском служении Оберлен ставил перед собой задачу улучшить как духовное, так и материальное благополучие своих прихожан. Богом забытое место с 1766 года, благодаря деятельному пастору, начало меняться. Оберлен открыл здесь кассу взаимопомощи и аптеку, активизировал дорожное строительство, основал сельскохозяйственное общество, возобновил выращивание картофеля, ввел моду на фруктовые сады, создал несколько школ и детский приют, организовал дошкольное обучение и даже ввел обучение акушерок. Население деревни, где на момент его приезда было около сотни семей, увеличилось к началу XIX века до 5000 человек. В голодные годы Оберлен участвовал в борьбе с голодом и пользовался общенародной любовью. В 1818 году Жан-Федерик Оберлен за свои заслуги получил золотую медаль Центрального общества Парижа. Сегодня день рождения Жана Фредерика Оберлена.

0: Лицемер, человек, который убил обоих родителей и просит о снисхождении, ссылаясь на то, что он сирота. Авраам Линкольн.
1: Свободное радио. Держим курс на вечность.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

Не так, как вчера. Когда наш внук Джей был маленьким, его родители подарили ему на день рождения новую футболку. Он тут же ее надел и ходил в ней довольный весь день. Когда он появился в ней на следующее утро, папа спросил: «Джей, ты радуешься своей футболке?» «Не так, как вчера», — ответил Джей. В этом проблема любых материальных приобретений. Даже самые лучшие вещи не могут дать нам глубокого, продолжительного счастья, к которому мы так стремимся. Обладая большим имуществом, мы все равно можем оставаться несчастными. В мире счастье обещают тем, кто постоянно что-то приобретает. Нам внушают, что новая одежда, новая машина, новый телефон или часы сделают нас довольными жизнью. Но никакое приобретение не сделает нас завтра такими же счастливыми, как вчера. Потому что мы были созданы для Бога, и ничего меньшее нас не удовлетворит. Однажды, когда Иисус постился и страдал от голода, к нему приступил сатана. Искушая, он предложил сотворить хлеб, чтобы утолить голод. Иисус ответил словами из книги Второзакония: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Конечно, Господь не имел в виду, что мы должны питаться одним хлебом. Он говорил о том, что мы – духовные создания, поэтому не можем существовать только материальными благами. Настоящее удовлетворение можно найти только в Боге и Его богатствах. «Научи меня, Боже, что значит жить твоими богатствами. Ты имеешь все, в чем я нуждаюсь».

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Спасены по благодати. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Книга Деяния, 15 глава, 11 стих. В ранней церкви возникла проблема касательно предмета спасения. Вопрос был следующий: что нужно для спасения? Иудеи верили, что спасение было только для иудеев. Они верили, что единственной надеждой на спасение у язычников было стать иудеем, что означало совершить обряд обрезания и крещения. Те, кто верил в это, возлагали на плечи верующих из язычников тяжкое бремя. Поэтому был собран первый церковный совет, чтобы разрешить этот вопрос. Что должен человек делать, чтобы спастись?

0: Добрые дела не спасают вас. Единственный, кто может вас спасти, это Иисус Христос. Иисус сказал: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 29 стих. Бог дает спасение через веру, чтобы никто не мог хвастаться своими делами. Вот к какому заключению пришла ранняя церковь. Спасение по благодати, только через Иисуса Христа. Спасибо, Отец, что на кресте Ты завершил дело нашего спасения. Господь, веди нас ближе к Твоей любви. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы были призваны к свободе, братья. Смотрите только, чтобы свобода не стала предлогом для потворства плотской природе. Вы же, напротив, с любовью служите друг другу. Потому что весь закон заключен в одной единственной фразе: «Люби ближнего, как самого себя». А если будете грызть и рвать друг друга на части, смотрите, как бы вам не истребить себя. Поэтому я говорю вам, живите, как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Рассеян, как профессор Плейшнер. Плодовит сочный, свеж. Яркий луч света во тьме кромешной намеренно фокус вводит от внешнего на того, кто прощает и спасает грешных.
1: Плодовит сочный, свеж. Слушай.

История христианских гимнов. «Ангелы, к нам весть дошла». Это самая знаменитая из французских рождественских песен. Ее называют французской колядкой и обычно публикуют без указания авторов. Считается, что корни этого песнопения восходят ко второму веку нашей эры, когда Телесфор, епископ римский, постановил исполнение рождественских гимнов в церкви. Согласно легенде, французские пастухи, день и ночь пасущие стада на холмах на юге Франции, установили такую рождественскую традицию. Вечером перед Рождеством они восклицали с холма на холм «Слава вышних Богу», передавая друг другу весть о Рождестве Христовом. Однако нет никаких документов, подтверждающих эту версию. Скорее всего, этот гимн был написан во Франции в XVIII веке, а опубликована его мелодия с текстом была в 1855 году. Самая запоминающаяся часть этого гимна – это припев «Слава вышних Богу». Это восклицание пастухов, пришедших поклониться Иисусу Христу. Во французском и английском вариантах гимна сохранен латинский вариант этих слов «Gloria in excelsis Deo». В 2005 году этот гимн был признан рождественским гимном года.

0: Стих дня.
1: Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 138, стихи 23 и 24.
0: Свободно.

0: Значит, я стал непобедим, значит, в дверях встал господин. Это спаситель, это учитель, это Господь.
1: Библейские чтения на каждый день.
2: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Псалмопевец Давид в 138-м псалме, обращаясь к Богу, говорит такие слова. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». В этом тексте мы ответим две важные просьбы Давида. Первое. Давид просит Бога испытать и узнать сердце. Конечно же, это не реальное физическое сердце, а сердце, которое символизирует наш характер, наши чувства, волю, совесть и искренность. И вообще в Библии о сердце сказано достаточно много. К примеру, в притчах. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Или сердце чистое сотвори во мне, Божий дух правый обнови внутри меня». И сердце очень часто имеет значение как духовный центр. Там, где хранится вера и обитает любовь. Поэтому Давид просит у Бога узнать его настоящее состояние. Он не скрывает своего внутреннего состояния, не лицемерствует, ему важна оценка его господина. А вы скажете, да что человек не знает, что у него в сердце? Знает, но не всегда может правильно оценить. Следующее, он просит узнать или оценить его помышления, мысли, то, что наполняет его голову. Это может быть планы, цели, желания. Есть интересное высказывание. Мы есть то, что думаем. То есть, если мы думаем только о себе, то вряд ли мы любим людей. Если мы думаем только о материальном, то вряд ли мы духовны. А Давид просит, оцени, Господи, как тебе, о чем я думаю? А вторая часть – это местописание немаловажно. Давид просит, чтобы Господь обратил внимание на все неугодное и исправил это. И, несомненно, это решение подчиниться Богу, сделать так, как Он говорит. И, к сожалению, очень часто бывает, что человек понимает свой грех, понимает, что так делать нельзя, но ничего не хочет менять. Или не верит, что можно что-то изменить. Так вот, решение подчиниться Богу, открывая ему свои помышления и сердце, большое благословение для человека. Потому что Бог добр и желает менять и спасать человека. Христос отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
3: Надежда есть.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие, и сегодня хочу поговорить с вами на такую тему, как конфликт вокруг супружеского бюджета. Семейный бюджет является одним из главных брачных споров в современном мире, и для этого на самом деле есть несколько причин. И главная причина, как я думаю, это то, что никогда не учат, как управлять своими финансами ответственным образом. Или кто-то легкомысленно относится к вопросу денег и ленится просто-напросто вести бюджет. Это одна из тех областей, которую нельзя игнорировать. Если вы и ваш супруг или супруга не выиграете финансово вместе, вы потеряете финансово вместе. Если деньги являются горячей темой в вашем браке, попробуйте задать некоторые вопросы, о которых я поговорю чуть ниже, и чтобы улучшить эту область ваших отношений. Первый вопрос, который можно обсудить. Когда ты думаешь о нашем личном финансовом положении, ты чувствуешь себя в спокойствии и уверенности или же более тревожным и напряженным? Следующий вопрос. Есть ли что-то, на что я трачу деньги, и ты бы не хотел или не хотела, чтобы я этого делал? И почему? Следующий вопрос. Есть ли что-то у нас, чтобы мы могли бы реально продать и заработать немного больше денег в этом месяце? Что нам сделать с этими деньгами? Есть ли что-то, на чем бы ты хотел сэкономить и почему? Следующий вопрос. Как я трачу деньги? Ты веришь, что я делаю это из лучших побуждений для нашей семьи? Почему да и почему нет? Ты чувствуешь волнение или беспокойство, когда думаешь о нашем финансовом будущем? Объясни. Следующий вопрос. Если бы кто-то должен был решить, ответственно ли мы относимся к финансам или нет, глядя на наш бюджет, как ты думаешь, что бы они сказали? Следующий. Как ты видишь наше будущее финансовое положение? И о чем мечтаешь в следующие 5 лет? И последний вопрос. Есть ли какие-либо красные флаги в нашем бюджете, которые нам нужно решить вместе, не откладывая на завтра? Такие вопросы помогают вам посмотреть на ваше финансовое положение, на ваш финансовый и семейный бюджет более глубоко. Открыться друг при другом и поговорить открыто и честно. Пользуйтесь этими вопросами. Можете интерпретировать их под себя, но самое главное, я говорю о том, чтобы вы говорили с друг другом о вашем бюджете. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио рядом.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Когда присутствующие заговорили о храме, из каких прекрасных камней он сложен и какими богатыми приношениями украшен, Иисус сказал: «Все то, чем вы любуетесь, будет разрушено. Наступят дни, когда не останется здесь камня на камне». «Учитель», — спросили его, — «а когда это будет? И как мы узнаем, что это скоро случится? Каким будет знак?»
3: «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман», — ответил Иисус. «Многие придут под моим именем и будут говорить: это я, и время настало. Не идите за ними. Когда услышите о войнах и восстаниях, не ужасайтесь. Это должно сперва случиться, но это еще не конец». Затем Иисус сказал: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут великие землетрясения, будет мор и голод во многих местах, а в небесах страшные явления и великие знамения. Но прежде чем все это случится, будут хватать и преследовать вас, приводить на суд в синагоги и в тюрьмы бросать, будут приводить к царям и наместникам из-за меня. Вот вам случай свидетельствовать обо мне. Твердо помните, не обдумывайте заранее, как защищаться. Я вам дам такое красноречие и мудрость, что им не сможет ни противостоять, ни возразить никто из ваших противников. Даже родители и братья будут вас предавать, родственники и друзья. И иных из вас убьют, и все вас будут ненавидеть из-за меня. Но и волос с головы вашей не упадет. Будьте стойкими, и вы себя спасете. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте, близко время его разрушения. Тогда те, что в Иудее, пусть бегут в горы, те, что в Иерусалиме, пусть скорее его покинут, те, что будут в окрестностях, пусть не возвращаются в город. Потому что наступили дни возмездия, когда исполнится все, что предсказали Писания. Горе беременным и кормящим грудью в те дни. Великие страдания ждут эту землю. Божий гнев падет на этот народ. Одни от острия меча падут, других уведут в плен в разные страны. И будут попирать язычники Иерусалим, пока не истечет их время. Будут грозные знамения на солнце, луне и звездах, а на земле народы будут трепетать в отчаянии от рева моря и бушующих волн. Люди будут падать бездыханными в страхе перед тем, что надвигается на мир. Ведь силы небесные сотрясутся, и тогда увидят. Сын человеческий идет на облаке, облеченный силой и великой славой. Когда это начнет сбываться, распрямите спины и поднимите головы. Ваше освобождение близко».
4: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Лиза Лукашина. Я шепчу твое имя вслух, но ты смотришь, печалью болен. Царство льда и снегов дух теплотою души недоволен. Разобью зеркала льда, небо чистого тает свет, чтобы рай восклицал «да», чтобы снег трепетал «нет». Реки воды текут вдаль, я лечу, не касаясь льда. Тихо шепотом, нет печаль, мне Эдем воспоет «да».
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Когда-то я активно занимался музыкой. Сочинял, репетировал, записывал, сводил, тратил деньги на мастеринг и выпуск дисков. А в итоге все альбомы расходились скромным тиражом в сотню-другую, а YouTube упрямо показывал все те же несколько тысяч просмотров. Иногда меня охватывало уныние, и кому нужны все мои старания? Но временами я встречал людей, о которых никогда не слышал раньше. И они рассказывали, что та или иная песня меняла их жизнь и помогала преодолеть трудные времена. Они цитировали треки наизусть и благодарили за творчество. И это были прекрасные моменты. Помните, даже если сегодня вам кажется, что все бессмысленно, ваш труд не тщетен.
1: Свободное радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Будьте трезвы, не спите. Ваш противник, дьявол, бродит, как рычащий лев, и ищет, кого сожрать. Вы должны противостоять ему, твердой в вере, зная, что во всем мире братья ваши терпят такие же страдания. Но страдать нам совсем недолго. Бог, источник всякой милости, призвавший вас в единении со Христом Иисусом разделить свою вечную славу, вас исправит, укрепит, усилит, утвердит. Да будет могущество Его вовеки. Аминь».

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

там, где ты чувствовал боль и испытывал чистую радость, предательство, поцелуй, тревожные сны с карниза срывались, боль и усталость, иди, а я еще повешу, чтоб в полноте испить всю горечь вины.

Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему?» за

0: Где потоки благословения, о которых так часто говорят с кафедры на воскресных проповедях и поется в известном гимне? Честно говоря, после проповеди о том, что по-настоящему верующих людей Бог обильно благословляет, у меня только растет чувство вины и комплекс неполноценности. Выходит, я не по-настоящему верующая, раз все дается мне так сложно. Но потом я вспоминаю Писание. Судя по нему, у Бога весьма странное представление о благе. Пророки, апостолы, все, кто выполнял волю Бога, сталкивались с одними лишь трудностями. При этом, чем выше была их миссия, тем тяжелее им приходилось. Лишения, гонения, муки, я уже не говорю о Христе. Такое ощущение, что для Бога испытание и есть благо, и человеку не дается ничего извне для выполнения воли Бога, никаких иных ресурсов, кроме его собственных сил, умений, желания и жизни.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Привет, друзья! С вами Катя. Думаю, многим из нас хорошо знакомо такое состояние, когда засыпаешь в слезах от того, что плакать уже нет сил. Но наступает новый день, и то, что вчера казалось катастрофой, в свете нового Божьего дня оказывается просто задачей, которую нужно решить. С Богом такое точно возможно. И только Бог, милостивый и сострадающий нашей боли, выведет, поддержит, обнимет за плечи и даст сил идти дальше. Помните, что на всю жизнь благоволение Его вечером водворяется плач, а на утро — радость. Или, как советует народная мудрость, утро вечера мудренее. Трудные времена никогда не длятся вечно. Утро обязательно настанет.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Михаил Калинин из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. Нефть рухнула. Он имел квартиру в центре. И, сдавая ее, круглый год проводил время там, где фрукты дешевле, чем на родине хлеб и вода. Но будущее, сев как-то на закате рядом в шезлонге, шепнуло. «Нефть рухнула. Тебя ждет истинная реальность. Казалось, забытая навсегда. Преисподней отечественного метро некто потребовал у отца свою часть наследства и растворил ее в волнах прибоя, что круглый год ласков и тепл. Отец обнял сына в аэропорту. Поехали домой. Не оглядывайся по сторонам, машины нет. Доберемся на метро. Нефть рухнула. Это черное масло, что не намажешь на хлеб. Праздничный пир будет скромным. Я приготовлю все сам. Наемники и слуги уволены. Много ли нужно отцу и сыну, чтобы посидеть на кухне вдвоем?»
1: Всего пару строчек. Достаточно пару строчек.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить. 31 августа – день рождения у Жана Фредерика Оберлена, протестантского пастора, благотворителя и духовного писателя. Оберлен родился в 1740 году в Страсбурге в семье учителя. Здесь же он впоследствии изучал богословие. В 1766 году Оберлен стал пастором и был направлен в Вальдерсбах, находящийся в отдаленном и пустынном регионе в Вогезах, на границе Эльзаса и Лотарингии. В своем пасторском служении Оберлен ставил перед собой задачу улучшить как духовное, так и материальное благополучие своих прихожан. Богом забытое место с 1766 года, благодаря деятельному пастору, начало меняться. Оберлен открыл здесь кассу взаимопомощи и аптеку, активизировал дорожное строительство, основал сельскохозяйственное общество, возобновил выращивание картофеля, ввел моду на фруктовые сады, создал несколько школ и детский приют, организовал дошкольное обучение и даже ввел обучение акушерок. Население деревни, где на момент его приезда было около сотни семей, увеличилось к началу XIX века.